0: Радио Брест.
1: Now what I want everybody to

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Чемпионы и призеры интеллектуальных игр со всей страны соберутся на республиканской образовательной смене в оздоровительном лагере «Спутник». Об этом Белта сообщили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Смена начинается сегодня и продлится по 25 августа. К ней присоединятся 160 чемпионов и призеров республики от 12 до 17 лет, которые соревновались в течение года. Среди них участники финалов школьного чемпионата Беларуси по интеллектуальным играм и общереспубликанского – синхронного отборочного этапа, в котором из 400 команд выбрали 36 лучших. Каждый день смены будет делиться на три части – интеллектуальную, спортивную и культурную. Подобная форма, по словам экспертов центра, дает возможность готовить ребят сразу по нескольким направлениям. На торги с ценой, сниженной до 80%, выставлены объекты в Барановичском районе. Так, в деревне Козловичи Почаповского сельсовета инвесторам предлагается одноэтажное кирпичное здание бывшего клуба библиотеки. Строение 1965 года постройки занимает площадь 275 квадратных метров. Аукцион пройдет 4 сентября в 13:20. В этот же день в 10 часов состоятся торги, на которые выставлено здание бывшей бани в агрогородке Почапово. Это одноэтажное кирпичное здание, построенное в 1974 году. А в 10:20 4 сентября на бирже ждут желающих участвовать в торгах по покупке здания бывшей школы в деревне Великие Луки Великолукского сельсовета. Двухэтажное кирпичное строение возведено в 1969 году. Его площадь составляет 1756 квадратных метров.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Рассчитанные имущественные налоги за 2025 год для физических лиц сообщили Белта в Министерстве по налогам и сборам. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть в ЕРИП. Узнать свой учетный номер плательщика можно на официальном сайте Министерства, воспользовавшись электронным сервисом сведений из Государственного реестра плательщиков, либо посмотреть УНП в предыдущем извещении. Также сумму платежа можно узнать в личном кабинете плательщика. Извещение на уплату имущественных налогов за 2025 год направлены в личный кабинет плательщика и на электронную почту физических лиц, подтвердивших желание получать их в электронном виде. Остальным гражданам извещения будут направлены почтой к 1 октября. Срок уплаты единого имущественного платежа не позднее 16 ноября. В Брестской области сегодня с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в МЧС. Будут включаться электросирены, пройдет перехват у КВФМ-вещания на территории области. В МЧС отметили, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
4: Наши треки.

0: А ведь действительно, друзья, иногда счастье невозможно ощутить и попробовать на вкус, увидеть и передать ему привет. Оно живет где-то внутри нас, в улыбке ребенка, в удачном деле, дополнительном выходном и хорошей музыке, с которой начинается ваше самое доброе утро. Всем здрасте и добро пожаловать в наш маленький шумный мир родного города Бреста, где все так же, все давно знакомо. И, конечно же, хотелось бы вернуться на денек. А вот интересно, люди, которые находятся в отпуске за пределами нашей прекрасной страны, думают ли также сейчас? Ну, ничего, на последний августовский месяц лето все расставит по своим местам, дорогие мои. Ну, а пока мы готовы поддерживать ваше сонное настроение по пути на работу. Зовут меня Влад Романенко, добро пожаловать. И, конечно же, я рад приветствовать абсолютно всех и каждого посредством нашей обратной связи. Плюс 375, код 3339-9001. Это действительно то место, где мы рады абсолютно всем без исключения. Ну а пока вы подтягиваетесь, пока вы подтягиваете свои любимые напитки, вы берете в руки смартфоны, вы передаете привет и вспоминаете о больших праздничных и не очень датах, которые будут ценны для вас и ваших близких, родных людей. Но мы с огромным удовольствием все это озвучим в нашей постоянной рубрике «Народные переклички». Ну и, конечно же, узнаем, что же день грядущий нам готовит в рубрике «Гороскоп». Попросим, потрясем те самые звезд в мешке, что же интересного они нам расскажут. Ну и, конечно же, немножечко о поводах и праздниках нашего города и в целом нашей страны и мира, друзья мои. Что ни день, то праздник, поэтому дождитесь.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Что ни день, то праздник.
1: А я вам, друзья, так скажу, с блеском встречать рассвет могут люди не те, которые находятся в отпуске, им дозволено абсолютно все, что угодно. Нет, оказывается, сегодня вторник, 11 августа на календаре. Я напомню, вчера львы вроде как кричали, гири летали, а мы, мужчины, демонстративно мыли посуду. Но если вы не вспомните, по какому поводу, советую вернуться на денечек назад. Но вот сегодня календарь переходит на лесную диету и карибские ритмы. В одном флаконе белые грибы, стальные барабаны, ООН и день рождения хип-хоп вместе с неожиданно вторым открывшимся дыханием. Вот, кстати, по этому поводу будем говорить прямо здесь и сейчас. Действительно, второе открывшееся дыхание связано с праздником второй молодости, поэтому праздник для тех, кому за 45, за 50 или за 60, и кто решил, что жизнь только-только начинается. Учеба, спорт, новая профессия и гитара, купленная в 55 лет. Вторая молодость отличается от первой тем, что в ней есть опыт. А опыт, друзья мои, деньги и хорошие кроссовки, и, конечно же, четкое понимание того, чего вы хотите в жизни. Поэтому отмечать просто начните то, на что уже как бы было бы поздно. Но это все спойлер. Никогда, друзья мои, не поздно. Ну и рядышком как-то так вот странно и неожиданно, хотя ожидаемо расположился день хип-хопа. В далеком 1973 году в Бронксе на вечеринке по адресу Седжвик Авеню 1520 диджей Кул Херк, небезызвестный, впервые поставил пластинки так, как это станет называться хип-хопом. К брейк-биты две вертушки. Толпа, в общем-то, сходила с ума, и с этого вечера отчитывают день рождения настоящей целой субкультуры. Ну, ирония истории в том, что самый день, когда в Бронксе рождался хип-хоп, советское телевидение начало показывать 17 мгновений весны. В общем, у каждой эпохи был абсолютно свой бит. Да, друзья, вот так, не разделяя эпохи на до и после, если живем здесь, сейчас, конечно, впитываем только самые лучшие проверенные композиции в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» и, конечно же, на старт, внимание, на работу в одной большой компании.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный от 5 до 10, во многих районах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Пинске 25-27 выше 0. Есть и сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке.

Феликс Яныч Джонс Блю. Вот об этих ребятах, кстати, все больше и чаще узнают благодаря социальным сетям. Ну, вообще, в эпоху тех самых социальных сетей, друзья мои, найти инфу о человеке стало гораздо проще, чем когда-либо. Но если верить астрологам, есть все-таки 4 знака зодиака, которые превращают обычное любопытство в настоящее расследование. Вот сейчас об этом и узнаем. Топ-3 знака зодиака, которые легко вычислят ваши тайны лишь по одной фотографии. Ну и на первом месте у нас в этом списке расположились девы, которые подходят к поиску инфы совершенно иначе. Для них это почти настоящая исследовательская работа, где важны логика, порядок и проверка каждого факта. Они умеют сопоставлять даты, замечать несостыковки и выстраивать последовательную картинку событий, не упуская мелочи. Именно стремление к идеалу этого знака зодиака нередко становится их слабым местом. Ну ничего, все это поправимо. Близнецы также входят в этот список. Кстати, напротив, делают ставку не столько на архивы, сколько на связь между людьми. Они легко находят, в принципе, общий язык с окружающими, собирают инфу через знакомых, следят сразу за несколькими площадками и быстро выкладывают разносторонние факты в единую историю. Ну, у такого вот подхода есть, конечно, очевидный риск. Чем больше источников информации, тем выше вероятность столкнуться со слухами. Но бывает. Итак, замыкая этот список, раки, по мнению астрологов, его главное преимущество – сильная интуиция и отличная память. Представители этого знака тонко чувствуют изменения в настроении людей и внимательно анализируют публикации, переписки, фотографии, в общем, пытаются уловить хоть какой-то скрытый смысл. На самом-то деле, друзья, ловить скрытые смыслы – это не по нам, скажем так, не по нашему барскому плечу, поэтому жить здесь и сейчас, воспевая вообще, в принципе, каждое утро, благодаря тому, что мы здесь, мы собрались, мы вместе, наша одна большая команда все-таки устремилась в сторону приятного продолжения и начала вторника, поэтому давайте хвататься за эту мысль и идти до конца. Ну что ж, совсем скоро, буквально через композицию, узнаем, что же звезды нам сулят.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну что ж, вторник на календаре — день, когда напряжение с начальством может достигнуть пика, поэтому осторожней в переговорах, кто-то может выкинуть неожиданный ход. Но ведь

цветы вас ждет небольшой, но приятный сюрприз. Обратите внимание на мелочи, они могут достаточно порадовать. Весы, если есть возможность выкроить время, сделайте это, не думая. Даже короткая передышка сегодня принесет больше пользы, чем час работы. Скорпиончики, этот день для вас создан. Кто готов реализовать свои амбиции, не упускайте шанс. В общем, дерзайте. Стрельцы, как бы вы ни мечтали об отдыхе, сегодня вряд ли удастся выкроить время. День будет насыщенным, но не бесполезным. Козерожки, сегодня у вас может, кстати, появиться новое увлечение, поэтому не отмахивайтесь от него. Возможно, это начало чего-то большего. Водолечкам стоит перепроверить и перепроверять все, что можно. Сегодняшнее невнимательным может стоить дороже, чем обычно. Ну и, наконец, рыбки, будьте максимально осторожны. Сегодня небрежность может обернуться серьезными последствиями. Вот такой вот гороскоп на сегодня, друзья мои. Поэтому хвост пистолетом, ну и вперед навстречу прекрасному новому дню.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

0: скажу.
1: Но после трека от Энрике Иглесиаса «Спать и видеть» какие-то сны уже, наверное, не представляется возможным, друзья мои, поэтому будем рады видеть ваши сообщения на нашем студийном вайбере. +375 код 3339920011. Есть, друзья, да, не будем томить в ожидании, есть сообщение от Александры, которая написала: «Доброе утро, друзья, доброе утро, Влад. Кстати, приснилось сегодня, плыла, нет, даже, наверное, ехала на велосипеде по воде. В общем, не знаю, какой процесс я исполняла. Пожалуйста, помогите разобраться, к чему это все снится». Ну, я с огромным удовольствием, Саш, честно, мы все-таки постарались как-то, я и мое внутреннее желание вообще понять, как можно плыть на велосипеде по воде. Река ли это, море ли это, водоем, что это? Возможно, это, знаете, такая небольшая речушка, которая находится возле вашего дома, там, где вы любите проводить все больше и больше времени. Кстати, похвастайтесь этим, Александра. Быть может, вы именно в отпуске находитесь в том самом месте. Но так или иначе, выясняя, в общем, сон, в котором вы плыли на велосипеде по воде, означает все-таки необычный путь к цели, необычную дорогу преодолевания некоторых трудностей за счет личной энергии и неожиданный успех в сложном деле. В общем, виват, ура, аплодисменты, это все к тому, что к финишу, по итогу вы придете к тому, к чему идете, плывете на велосипеде, на любом транспортном средстве, которое вам подвластен. В общем, Саш, берите все, что возможно, за рога, за руль велосипеда, за руль автомобиля и идите. Пусть этот путь будет несложен, но максимально необычен и интересен. Ну и, конечно же, мы готовы принимать ваши сообщения, друзья. Если вам что-то интересное приснилось, да и наснилось в целом, оставляйте ваши послания. +375 код 3339920011, наш студийный вайбер и, конечно же, рубрика
0: «Сплю и вижу».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Белорусский республиканский союз молодежи дал старт традиционной благотворительной инициативе «В школу с добрым сердцем». Цель проекта – оказание адресной социальной поддержки нуждающимся семьям. Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемармазович рассказала, что в рамках инициативы волонтеры занимаются сбором канцелярских и спортивных принадлежностей и других необходимых в школе вещей. Это происходит в разных форматах. На предприятиях и в самих территориальных комитетах БРСМ устанавливаются тематические коробки. Сбор организуется и в торговых центрах, на школьных ярмарках и базарах. Также помощь оказывается подопечным детских интернатных учреждений, над которыми шефствуют волонтерские отряды БРСМ «Доброе сердце». Сбор канцтоваров и других принадлежностей продлится до 10 сентября. В прошлом году помощь получили 293 семьи, в которых воспитываются 689 детей. В Бресте продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты проводят профилактический ремонт котельных и центральных тепловых пунктов, испытывают тепловые сети и заменяют изношенные участки трубопроводов, рассказал заместитель директора по строительству Брестского котельного хозяйства Петр Усиков. В этом году в городе планируют обновить более 11 километров тепловых сетей. Половина этого объема уже выполнена. Работы ведутся сразу на нескольких объектах и должны завершиться до начала отопительного сезона.
2: В этом году нашему предприятию доведен показатель по замене тепловых сетей свыше 11 километров. На сегодняшний день заменено порядка 50% от этого километража, то есть производится замена старых труб на новые, предварительно изолированные трубы, оборудованные системой оперативного дистанционного контроля. Сейчас, помимо того, что 50% уже от этого объема выполнено, в настоящий момент свыше 2 километров находится в работе. Это 3 объекта, на которых непосредственно производятся земляные работы. Эти объекты в разной степени готовности. Подготовка к отопительному сезону включает в себя это накопление складских запасов топлива, потому что у нас есть котельные, которые в качестве топлива используют не только газ, но и местные виды топлива. Это щепа, то есть у нас база подготовки топлива сейчас укомплектовывается запасом древесины. Также наша организация является еще топливоснабжающей организацией. То есть у кого находится печное отопление, мы снабжаем население дровами.
0: Новости.
1: Комитет госконтроля сегодня и завтра проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля. В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. О проблемных вопросах можно сообщить по короткому номеру 191. Информацию также можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Выставка изделий декоративно-прикладного искусства «100 оттенков счастья» откроется сегодня в арт-пространстве Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина. Более 20 работ представят участники клуба народного творчества «Наследие» Белорусской ассоциации творческих людей. Работы выполнены в разных техниках – акрил, масло, батик, текстурная паста, вышивка лентами и бисером. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларусьнефть» Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
5: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в Весте!

0: 8.11 в стране. Так уж сложилось, друзья мои, что очередной вторник традиционно выпадает на... Да, слушайте, на абсолютно любой повод вашего коллеги. Шурина, двоюродного деверя по линии тетки. Ну, вот, что, знаете, что самое важное, что как раз-таки здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», мы разбираем абсолютно разные случаи, так или иначе связанные с вашим поводом. Поэтому будем рады обратной связи посредством студийного вайбера. +375 код 33 39 9 20 11. Ну, как и обещал, поделюсь с вами еще небольшим поводом, который вы сможете преломить с ближайшей закусочной в большой компании. День, когда бургеры, бутербродики, картофель фри, молочные коктейли официально прощены. Диетологи морщатся, но часто признают, что раз в году так называемый чит-дей не убивал никого, особенно если завтра снова переходить на любимую гречку. В общем, день, в скобках, мусорной еды называют, конечно же, условно, поскольку если подойти сознательно к этому вопросу, все это очень вкусно, очень быстро, не всегда полезно и сразу хочется вторую порцию. Поэтому отмечаем этот день осознанно и с большим количеством салфеток, чтобы не наляпаться. Ну и, конечно же, оставаемся вместе с нами, поскольку впереди нас ждет огромнейшее количество интересных поводов, больших новостей и, конечно же, проверенных лайфхаков и только самой любимой и самой проверенной музыки на волнах Радио Брест. Поэтому объединяемся, делаем громче и летим навстречу очередному вторнику.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Требуются водители международных категорий С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375 29 915 70 89.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наша музыка.

0: «Люди о людях».
1: В рубрике «Люди о людях» следующую новость мне хотелось бы начать с фамилии и имени совершенно неизвестного человека, вплоть до тех пор, пока вы лично не убедитесь в том, что знаете ее родители. Так, 20-летняя Сури Ноэль впервые вышла на профессиональную театральную сцену. Ее дебютом состоял с 6 августа на Эдинбургском фестивале в постановке по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Да, действительно, 20-летняя молодая актриса Большого театра Сури Ноэль казалась дочерью того самого Тома Круза, которая сменила фамилию. Ну, собственно говоря, девушка исполнила одну из четырех главных ролей в спектакле, несмотря на то, что учится, продолжает учиться актерскому мастерству в престижном университете Карнеги. Ну, примечательно, что несколько недель назад Сури официально все-таки отказалась от фамилии отца и взяла второе имя матери Ноэли. При этом ее участие в фестивале не было указано ни в списке актеров, ни в самой программе. Однако, по мнению гостей мероприятия, актриса затмила всех и была на высоте. Молодая перспективная дочь Кэт Холмс и Том Круз, 20-летняя Сури Ноэль, действительно выглядит сногсшибательно, неотразительно. Ну, в общем-то, у нее большая актерская карьера, ну, если не родители постараются, так собственными силами точно добьется всего возможного. Ну и, собственно говоря, друзья, на примере этого вы можете знать, что все в этой жизни возможно, даже отказавшись от фамилии знаменитых родителей, построить свою дорогу. Дорогу в жизнь, да. Вот такая вот у нас философия. Ну, а всем остальным, конечно же, продолжать двигаться, невзирая ни на что, ни на какие-то преграды, которые время от времени попсту подкидывают вам какие-то интересные такие вот моменты, с которыми приходится справляться. В общем, друзья, взяли себя в руки и вперед вместе с нами навстречу прекрасному вторнику и композиции от Кельтива «Two Colors». Люди о людях.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный от 5 до 10, во многих районах до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 с плюсом. В Барановичах плюс 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
6: Реклама.

0: покупки шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31. 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона. «Воук», 15 августа, ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-4545.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

полагаю, большинство жителей Южноафриканской Республики действительно случились настоящие скачки сердечного ритма. И, друзья, не подумайте, я не схожу с ума. Это все-таки благодаря не этому треку в исполнении Леши Свикнилета и Мэри Гу, а благодаря следующей новости. Действительно, жители ЮАР внезапно укрылась снегом. За последние сутки температура в некоторых частях страны опустилась до минус 4 градусов. Из-за этого в отдельных районах было объявлено погодная опасность и даже позакрывались дороги. Но местных снег вообще нисколько не расстроил. Жители слегка схватились за сердце, ну а потом, попустив, стали лепить снеговиков, вовсю наслаждаются зимним вайбом. Действительно, мультивселенная дала сбой, друзья мои. Ну, что-то поделать, что говорится белорусу. Хорошо, то южноафриканской стране минус 4. Да, ну и, возможно, какие-то последствия в виде не только закрытия дорог, ну и еще, наверное, знаете, самое любимое вот это вот слово, когда «но все, не очередные каникулы для детей и их родителей в связи с непогодой». Ну да, для нас минус 4 — это, так знаете, прогуляться в легкую непогоду под возможным дождем, да, со снегом до магазина и обратно. Ну вот, видите ли, такие катаклизмы происходят сплошь и рядом.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. «Ами».
6: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио

0: Ну, скорее, на удивление мне лично, южнокорейский бойс-бенд BTS заговорил на английском языке, что, в принципе, неудивительно для большинства фанатов, друзья мои, но вот заговорить на другом языке со своим любимым человеком, это, конечно же, сродни смерти. Поэтому, если вы как будто бы сбились с пути, как будто бы решили зайти с другой стороны, извинившись, возможно, сделать это в очередной раз и посмотреть на реакцию своего любимого человека, ну, как сказать, накосячить. Да, подставить, вставить палки в колеса, в общем-то, ну, насолить где там, где это не нужно, и вообще вы почему-то решили, что это, наверное, только скрипит ваши отношения, да, вот видите, какого-то такого приятного пранка, то уж не советую вам этого делать от слов совсем, поскольку все-таки признак мастерства — это постоянство в отношениях. Да, время от времени все-таки стоит ладить какие-то коррективы и свою личную лепту, но не в таком случае. Однако в обратную сторону, вот отношении своего любимого человека, будучи вы, да, наши дорогие девушки, можете где-то прикольнуться, где-то поулыбаться, где-то, ну, отправить милый мем, да, потому что все-таки с нашей стороны это как будто бы простительно, как будто бы это само собой разумеющееся, ну, а во всем остальном, конечно, нужно искать баланс и находить те же самые точки соприкосновения. Их найти проще простого, это, наверное, заниматься какими-то любимыми вещами совместно, найти совместное хобби, ну и, конечно же, найти тот самый музыкальный вайб, который будет делать ваши отношения все крепче и крепче. Благодаря нам, благодаря самой лучшей и проверенной музыке на волнах радио Брест, сделать это проще простого и, конечно же, обратной связи, чтобы мы знали, что у вас десятки тысяч наших дорогих, сотни тысяч наших дорогих радиослушателей, которые вы отмечаете посредством студийного вайбера, себя здесь передаете привет и делаете это честно и искренне. И, конечно же, радуете нас своим присутствием. Плюс 375-33-39-9-2-0-11. Готовы передавать привет, готовы ставить путеводителем такой вот прекрасный мир смс ваших сообщений, так что делайте это вместе с нами. Ну и, конечно же, не забывайте, что же вторник нам готовит. Узнаем совсем скоро, надеюсь, в следующем часть, друзья мои, и вы тоже будете готовы похвастаться. Так что оставайтесь с нами.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 9 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Барановичском районе готовятся встретить областной праздник тружеников села Дожинки-2026. С 5 августа организована помощь строителям, а также жителям агрогородка Жемчужный и деревни Новая Мышь в благоустройстве и наведении порядка. Накануне трудовой десант оказался особенно масштабным – под сотню человек. В Жемчужном облагораживали территорию трех локаций, в том числе двух парков агрогородка. Разравнивали землю и убирали мусор представители птицефабрики «Дружба», Барановичского комбината хлебопродуктов, школы, детсадов, дома культуры, частных компаний. В группе примкнули и несколько местных жителей. Работало около 50 человек. В Новой Мыши приводили в порядок территорию возле сельсовета, участок у пустующего дома. 40 помощников. Работники агрокомбината «Мир», Новомышского сельсовета, филиала Первомайский, Барановичской птицефабрики, аграрного колледжа, дома культуры, детсада. В Брестской области продолжается подготовка учреждений образования к новому учебному году. В регионе ведется строительство новых школ и детских садов, обновляется материально-техническая база учреждений образования, продолжаются капитальные и текущие ремонты. В этом году на укрепление системы образования в области направлено 168 миллионов рублей, рассказала начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская. Ведется строительство школы-сада в деревне Тельмы-1 и продолжается возведение двух детских садов в Бресте и Барановичах. Дополнительно 80 миллионов рублей выделено на капитальный и текущий ремонт объектов образования. Большая часть работ уже завершена. Среди крупнейших объектов – новая школа на 1020 мест в юго-западном микрорайоне 5 в Бресте, которую планируется ввести в эксплуатацию в январе 2027 года, сказала Наталья Калиновская.
2: Большинство объектов капитального ремонта и текущего ремонта уже завершены. 39 капитальных объектов и более 1000 объектов текущего ремонта. Все оставшиеся незавершенные еще работы, конечно, мы завершим к началу учебного года. Все паспорта готовности должны быть подписаны до 20 августа. Для перевозки обучающихся в Брестской области будет задействовано 316 школьных автобусов, в том числе и 49 новых, которые тоже будут приобретены до 1 сентября. Закупается новое учебное оборудование, новый транспорт, новая техника. Акцент в этом году сделан и на систему профессионального образования. Надо отметить, что в этом году около 25 миллионов только на колледжи мы направили. И основная часть средств, это свыше 11 миллионов, направлена на закупку нового оборудования, производственное оборудование, новая сельскохозяйственная техника. И чтобы ребята и школьного возраста, и те, которые придут учиться в наши колледжи, были довольны теми условиями, в которых они будут учиться, и чтобы образовательный процесс был организован исключительно на современном уровне.
0: Новости.
1: Накануне личный прием граждан провел помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Возможностью лично обратиться со своими вопросами воспользовалось 10 граждан. Поднимались темы автомобильных стоянок, строительства и содержания дорог, содержания жилищного фонда, образования и землеустройства. Всем обратившимся даны разъяснения. По трем обращениям будет осуществлен выезд на места. Более 5000 детей смогут записаться на кружки и в секции Брестского государственного областного центра молодежного творчества в новом учебном году. Об этом сообщили в учреждении. В минувшем учебном году там функционировали 460 объединений по интересам, которые посещали около 5200 учащихся. В новом сезоне планка сохранится. Центр предлагает широкий спектр направлений, позволяющий каждому ребенку найти занятия по душе. Например, художественное включает эстрадные народы, танец, вокальные и театральные студии, музыкальные ансамбли, изобразительное и декоративно-прикладное творчество. Спортивное направление охватывает баскетбол, шахматы, дзюдо, карате, атлеизм, ушу, техническое робототехнику, авиамоделирование и компьютерную графику. Для дошкольников предусмотрены занятия по ментальной арифметике, чтению, логоматематике, танцам и вокалу. В центре занимаются ребята от 2 до 18 лет. Открытый чемпионат Беларуси в многодневной гонке на шоссе среди мужчин «Тур Беларуси» стартовал в Бресте. Соревнование продлится по 15 августа на территории Брестской и Гродненской областей. Оно включает кольцевую гонку по улицам Бреста, протяженные этапы в районе Беловежской пущи, скоростную гонку с раздельным стартом и финальный холмистый этап с финишем в центре Слонима. Чтобы выиграть общий зачет, гонщику необходимо пройти все 6 этапов без спадов и проявить универсальность, отметили организаторы. Главный судья тура Беларуси Владимир Муравский подчеркнул, что борьба будет напряженной и острой. Здесь соревнуются сильнейшие спортсмены страны, включая национальную команду и победителей прошлых лет, сказал он. Всего в гонке участвуют около 40 спортсменов. В Брестской области сегодня с 12 до 13 пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в МЧС. Будут включаться электросирены, пройдет перехват у КВФМ-вещания на территории области. В МЧС отметили, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай». Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас

0: 9.14 в стране, и, знаете, с каждым часом лично у меня стало складываться следующее ощущение, что погода за окном все ближе и ближе окутывает нас в некое теплое, какую-то шаль, знаете, достают из закромов теплой кофты и штанцы ниже колен, как бы подготавливая к неминуемому снижению вот этого вот жаркого ажиотажа, заменяя все более спокойной и размеренной погоды. Ну, неплохо, скажу я вам, друзья мои, с учетом уже даже слегка надоевшей вот этой вот потовыжималки, мы все-таки в ожидании такого легкого ветра, который, наоборот, подскажет нам, а что же делать, друзья, а как быть, а какую одежду с собой носить, какие напитки предпочитать, с кем больше времени займет общение на улице, нежели переместиться куда-нибудь в уютное, более-менее комфортное, значит, помещение в виде кафе, в виде приятного места, где можно разделить чашечку другую кофе, если вы находитесь по каким-то причинам, по приятным причинам в отпуске, либо у вас официальный выходной, вы знаете, что сегодня делать. Вот такие небольшие подсказки вам на злобу сегодняшнего вторника. Надеюсь, что он никак не помешает вашим личным планам, и все-таки найдете у себя лишние 5-10-15 минут свободного времени, чтобы как минимум, если и не написать сообщение для своего близкого и знакомого, то хотя бы позвонить, скажем так, отметиться приятной новостью, просто спросить, как дела, узнать, что же у человека в жизни происходит интересного, или, может быть, не очень поддержать добрым словом, ну и как итог все-таки оставить то самое яркое приятное сообщение на нашем студийном вайбере, номер которого +375 533 399 2011. Наша народная перекличка, как всегда, не дремлет и готова принимать ваши личные сообщения, поздравления, послания. Ну и, конечно же, просто находиться рядом. Вот это вот ощущение близости нас, как радиоведущих и наших радиослушателей, всегда очень ценно. Поэтому, друзья, не проходите мимо. Просто напишите что-нибудь приятное. Нам будет и вам, и мне в том числе. Ну, а как всегда, далее двигаемся по современным и уютным композициям, которые приносят только сплошные плюсы, друзья мои. Так что делайте громче. На очереди композиции от Мари Краймбери.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

Если вы по каким-то причинам решили, что в вашей жизни случился провал, то я вас неприятно расстрою. Куда хуже выглядит провал физический, с высоты, если не птичьего полета, то собственного прыжка в сторону футбольной раздевалки, причем которая находится в самом низу футбольного поля, участником одной из команд. Наверняка те, кто с интернетом на «ты», уже успели увидеть завирусившийся ролик, в котором игрок сборной Бразилии футбольной команды на радостях вылетел за пределы футбольного поля, чтобы отпраздновать гол с болельщиками, но за ним оказалась огромнейшая яма, и, в общем, футболист рухнул прямо туда. Вот самое обидное, что после этого еще и гол не засчитали. Да, вот удача точно в этот день находилась не его стороне, и вот в каком состоянии находится сам футболист сборной команды, напомню, под названием Кортибиды, нам неизвестно, но судя по, значит, вот месту проведения футбольного поля, понятное дело, я напомню, что все-таки играли между собой две сборные бразильской команды, наверняка наш потерпевший рухнул где-то в районе Рио-де-Жанейро и присоединился к большому карнавалу.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный от 5 до 10, во многих районах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24 градуса тепла.
2: Реклама. Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Ryanair.by или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

Ну, друзья мои, вроде как многие наслышаны про, знаете, вот финансовую подушку в случае, если вас вдруг неожиданно, так сказать, попросят уйти по собственному желанию. Но многие ли из вас, вот сейчас, возможно, поморщились, подумали, ой, ну это точно не про меня, Влад, что ты такое говоришь? Ну вот, а как насчет подушки психологической? Оказывается-то психологи и ученые пришли к выводу, что резкое увольнение может отнять до 10 пунктов вашего IQ. Психологи предупреждают о последствиях ухода с работы, скажем так, в никуда. Неопределенность и потери стабильного дохода вызывают стресс, понятное дело, который мешает нормально концентрироваться и принимать решения. Вместе с этим могут ухудшиться сон, работа, ЖКТ, имущественная система, метаболизм, в общем, в целом и полностью влияет на ваш организм. Но чтобы легче пережить увольнение, понятное дело, специалисты советуют заранее находить финансовую подушку и подготовиться к поиску новой работы. Поэтому, друзья мои, сделаем вывод, что ходить на работу не так уж и плохо, особенно если речь касается вашего личного здоровья.

0: Ну что ж, друзья, не знаю, как у вас, но я бы посоветовал вам полностью отсечь все мысли и энергию, связанные с Питбулем и Кристиной Агилерой, когда вы думаете, что если вы слышите эту композицию, эти пуэрториканские ритмы, то это обязательно говорит о том, что впереди нас ждут жаркие выходные. Они-то, может быть, и ждут, друзья. Но стоит напомнить, что сегодня вторник, а значит, до середины недели остается еще один денечек. Вот там уже строить планы, наверное, как будто бы не просто можно, но и нужно. Но пока энергия, благодаря действительно ярким исполнителям, передается нам при помощи радиоволн и попадает вам в динамики, это говорит о многом, друзья мои, что все-таки путь, который проходит музыка вместе с любимыми ритмами, должна какое-то такое, знаете, вот маленькое испытание силой, выносливостью, желанием и, конечно же, вашей работоспособностью пройти проверку. То есть пройти-то оно и пройдет, друзья. Выясним это благодаря, наверное, пост-опрос, который появится уже совсем скоро на нашей официальной странице Радио Брестова ВКонтакте. Для вас, собственно говоря, ну и от вас требуется совсем ничего. Это зайти, проголосовать, поучаствовать, принять активное участие в голосовании, сделать все-таки приятно и себе, и нам в том числе. Ну и, конечно же, подойти к итогу сегодняшнего эфира утреннего шоу «Самое доброе утро» и, конечно же, вспомнить самые яркие моменты. А самое лучшее, конечно же, еще впереди. Поэтому остаемся вместе с нами. 9:55 в стране. Буквально через 5 минут придем к новостям. Ну, там совсем скоро услышимся в эфире.
1: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Чад Махамата Идриса Деби Итно с Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Приобретение в 1960 году суверенитета позволило народу Чада самостоятельно определить судьбу своей страны, отметил глава государства. Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в активизации отношений с Джаменой. Взаимный интерес представляют поставки транспорта и медикаментов, проекты в сферах сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и подготовки кадров. Александр Лукашенко пожелал лидеру этой страны отличного здоровья и успешной реализации всех намеченных планов на ответственном посту, а гражданам Чада мира и благополучия. В этом году в Брестскую областную клиническую больницу были направлены 26 молодых специалистов. Это 3 врача, 15 медсестер, 1 сотрудник IT-сферы и специалисты из числа прочего персонала. Всего на отработке в медучреждении сейчас 48 человек. Главврач больницы, член Совета Республики Александр Карпицкий подчеркивает, что закрепляемость молодых специалистов по окончании срока отработки за последние 3 года у врачей составляет 100%, у среднего медперсонала около 77%. Возможностей для реализации себя в нашей больнице очень много, и мы подходим к этому комплексно. Самых инициативных вносим в кадровый резерв. Уже сегодня из 45 заведующих отделениями четверо в возрасте до 35 лет, сказал Александр Карпицкий. В больнице постоянно осваивают новое и внедряют в практику как передовые заимствованные технологии, так и собственные авторские разработки. Сейчас реализуются 2 задания региональной научно-технической программы. Всего в копилке клиники более 30 патентов на изобретения и полезные модели.
0: Новости.
1: Спортивным событиям. Брещанка Анастасия Шкурдай вышла в финал континентального форума на дистанции 200 метров на спине. Чемпионат Европы по водным видам спорта принимает Париж. Во втором полуфинале Шкурдай финишировала четвертой с результатом 2 минуты 10,76 секунды. В общей таблице по итогам 2 заплывов Анастасия стала 7-й. Финал пройдет сегодня вечером. 23-летняя брещанка является бронзовым призером планетарного форума 2024 года. На этой дистанции. Также в активе Шкурдай 2 личные медали с чемпионатов Европы на короткой воде. О факторах опасности при усилении ветра напомнили в МЧС. Возможно, повреждение линий связи электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций электроэнергии в населенных пунктах. При усилении ветра рекомендовано убрать хозяйственные вещи со двора, балконов и открытых лоджий. Машину следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и линии электропередач. Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.BY» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.

Ну, если любовь побеждает, то любовь побеждает над чем? Над здравым смыслом, над вашими желаниями, либо отказом от всего прочего. Насколько любовь материальна, либо она, возможно, приобретает вкус чего-то приятного в виде перекуса в компании, либо же в одиночку в виде любимых блюд, которые вы можете себе позволить, как правило, блюд вредных, но очень аппетитных. Одно простое понятие – фастфуд, друзья. И ваше отношение к нему хотелось бы узнать на протяжении этого часа благодаря нашему посту-опросу, который уже ждет ваших голосов на официальной странице Радио Брест во ВКонтакте. В общем-то, вопрос мой будет следующим. Как вы относитесь к фастфуду? Не просто так я вопрос оставил у нас на странице, поскольку сегодня-то отмечают день той самой еды вредной, которая почему-то в интернет-источниках называют именно мусорной едой. Это еда, которая действительно приносит быстрое удовольствие, быстрые дофамины, ну и, как правило, быстрые жиры вместе с углеводами, но аппетитно просто до нельзя. У нас есть следующие варианты ответа, переходите и голосуйте. Итак, ваше отношение к фастфуду – это удобно и быстро, может быть вкусно, но вредно, редкое удовольствие, либо же прекрасно себя чувствуете и без него. Ваши голоса учитываются, ваши комментарии подсчитываются, и они приветствуются также на студийном вайбере. Плюс 375-33-399-2011. Как всегда, к концу нашего часа обязательно подведем итоги.

Но по поводу Энрике Иглесиаса точно уверен, этого подтянутого красавчика никогда в видеоклип не видел никаких фастфудов, а Флоредо, кстати, наоборот, нет-нет, добалуется разной жирной и вредной пищи. Но при этом выглядит отменно, скажем так. Да, действительно, ну ни для кого не секрет, друзья, что популярность заведений быстрого питания с каждым годом растет-растет, и делая этот бизнес, да, для людей, которые, собственно, открывают эти точки, все привлекательнее для потенциальных клиентов. Но за последнее время, как минимум, несколько пару точек точно появилось у нас в нашем прекрасном городе Бресте, и, конечно же, где можно заказать и бургер, и пиццу, или хрустящую картошку. Тот, кто хоть раз попробовал это блюдо, наверняка ощутил, вот насколько они действительно сытные и калорийные. Правда, насыщение-то длится не очень долго, но вкус и желание экономить время побеждает здравый смысл. Хотя многие действительно сетуют о вредности данной пищи. Но вот палка о двух концах, друзья, поэтому мы и разбираемся, собственно, с вами. И благодаря пост-опросу это делаем. Также заходите на официальную страницу Радио Бреста ВКонтакте. Все уже для вас готово, собственно говоря, чтобы вы выбрали подходящий вариант. Вот как же вы относитесь к фастфуду? Действительно считаете это удобной и быстрой пищей, вкусной, но вредным, быть может, это для вас является поистине редким удовольствием, либо вы прекрасно себя чувствуете и без него. Вот хотелось бы узнать ваше мнение, поэтому заходите, торопитесь, голосуйте ваше мнение, также оставляйте у нас на студийном вайбере. О, даже слюнка подтекла, друзья. Вот так вот аппетитно и голодно я себя чувствую. Плюс 375-33-399-2011. Пишите ваше отношение к быстрому питанию, к фастфуду. Может быть, у вас есть что-то любимое среди быстрого перекуса, чтобы вы хотели выделить и обсудить это вместе с нами. Мы с большим удовольствием. Ну, а далее, как всегда, переходим к композициям Ольги Серябкина. Слушаем.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5-10-2006. Подробности на «Диаманте.бай» и по телефону плюс 7-29-689-77-78.
2: Погода. Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине временная облачность, местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный от 5 до 10, во многих районах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Пинске от 25 до 27 с плюсом. В Бресте сегодня 22-24 выше нуля.
3: Реклама.
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, когда собирается такая компания в лице Кайго и Парсон Джеймса, друзья, становится аппетитно не на шутку. Ну, аппетитный час во всех смыслах этого слова, благодаря посту-опросу, который уже давненько-таки опубликован на нашей официальной странице «Радио Брест» во ВКонтакте, звучал он следующим образом. Вообще, расскажите ваше отношение к фастфуду, как часто вы его потребляете, быть может, не лично вы, может быть, ваши дети раз за разом требуют... от вас приехать, знаете, вовремя вот так вот топнув ногу, говорит, а мам, не хочу я, вот, значит, эту вот кашу и макароны, которую ты меня кормишь с самого утра, а вот давай-ка мы с тобой сегодня заедем в какое-нибудь из заведений и действительно что-нибудь вкусненькое попробуем. Вот, действительно, ваше личное отношение хотелось бы узнать по поводу фастфуда.

части быстрого питания. Ну, написали, кстати, еще вот такой вот ответ. Все, что продается из фастфуда, можно приготовить дома самим. Светлана считает именно так. И вот хотелось бы узнать у вас лично, Светочка, какой-то рецепт, который помогает вам, ну, как минимум, отвлечь внимание ваших детей от того, что действительно можно приехать, где-то заказать, это все быстро доставит и аппетитно перекусить. Вот готовы в целом, наверное, посмотреть, насколько времени лично у вас уходит для приготовления того или иного блюда. В общем-то, друзья, еще раз напоминаю, времени остается уже не так много. Ваши сообщения приветствуются, ваши голоса в том числе. Так что заходите, голосуйте обязательно. К концу этого часа мы подведем итоги.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Ох, быстрое, аппетитное, ну, тем не менее, да, притягательный час, который мы провели вместе с вами в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», выясняя ваше отношение к быстрой, ну, может быть, не всегда, зачастую, друзья мои, не всегда здоровой пищи. Ваше отношение к фастфуду хотелось бы выяснить на протяжении этого часа, с чем мы, собственно, справились, подвели практические итоги и почитали ваши сообщения на сегодняшний час. Ну, и я, конечно же, готов тоже рассказать вам о том, как кто проголосовал, сколько вообще у нас голосов осталось и, конечно же, какой вариант был предпочтительнее. Поэтому с огромным удовольствием подводим итоги. Все-таки, как вы относитесь к фастфуду? Ну, тут 100-процентный беспрецедентный вариант «вкусно, но вредно», который известен всем. В принципе, изначально было понятно, как кто проголосует. Хотелось бы услышать ваше мнение, собственно, за него. Тоже огромнейшее спасибо за ваше активное участие и ваше сообщение на протяжении всего нашего эфира. Ну а я по традиции, Влад Романенко, прощаюсь с вами. Слышимся в одно и то же время с 7 до 11. Всем хочется пожелать отличного продолжения вторника с какими-то интересными взлетами и, к счастью, надеюсь, не падениями, поскольку мы верим в вас. Самое главное, чтобы вы верили в самих себя. Ну а мы уже, как правило, всегда готовы поддержать вас интересными новостями, хорошими, проверенными лайфхаками, только самые любимой свежей музыки на волнах Радио Брест. Услышимся. До завтра. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Беларуси подвели итоги вступительной кампании. Студентами первого курса стали почти 32 тысячи абитуриентов. Наиболее востребованы инженерно-технические специальности. Их популярность растет, поскольку они перспективны и реально нужны экономике. Спрос на квалифицированные технические кадры будет увеличиваться по мере развития производств, прогнозируют специалисты. Каждое четвертое место в наших университетах – это инженерное место. Эти места мы закрыли в полном объеме, отмечает начальник главного управления. Управление профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищев. Сегодня профориентационная работа уже начинается с ребятами, поступающими в следующем году. Это дни открытых дверей, ярмарки вакансий, целевой подготовки и ряд других мероприятий. Фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» приглашает гостей в агрогородок Лясковичи Петриковского района 15 августа. Об этом Белта сообщили в Управлении делами президента Беларуси. Фестиваль по традиции проводится раз в два года. Впервые он состоялся в 2010 году, получил популярность и вырос из межрегионального праздника в международный. Нынешний фестиваль посвящен теме «Женский образ», а его лейтмотив звучит так: «Жаночий голос Полесья, спадщина, якая живе». Основные мероприятия будут проходить на территории нацпарка Припятский. Будут задействованы главные и малые сцены. 8 районов Гомельщины, 4 района и город Пинск Брестской области на своих подворьях познакомят гостей праздника с аутентичным творчеством и кулинарным наследием, а также представят исторические и современные женские образы. Гостей фестиваля ждут как уже полюбившиеся традиционные площадки, так и новые локации.
0: Новости.
1: Продолжаем. Необычная находка ожидала жителя Жабинковского района во время строительных работ. Мужчина проводил демонтаж недавно приобретенного дома. Разбирая погреб, сельчанин наткнулся на спрятанный в земле пистолет. Об этом он сообщил в правоохранительные органы. Эксперт Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области пришел к выводу, что предоставленный объект является пистолетом Токарева. Огнестрельное оружие 1944 года выпуска изготовлено заводским способом и пригодно для стрельбы. Правоохранители предупреждают: старое оружие, даже если оно выглядит проржавевшим, может представлять серьезную опасность. При подобных находках категорически запрещено пытаться самостоятельно разбирать, чистить или перемещать предмет. Необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы. И в завершение. На хоккейных аренах нашей страны продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. В программе понедельника значились три противостояния группового этапа. В центральном поединке вечера Неман принимал Брест. Победа осталась за Неманом 4-2. Сегодня пройдут еще три дуэли. Напомним, в плей-офф из каждой группы выйдет четверка лучших. Обладатель главного трофея определится 6 сентября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.

0: don't grow up. 24 forever till we self-destruct. Lifestyles of the broken, dangerous. Maybe they'll name a hurricane after us.
1: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
3: Реклама.
4: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Брест.
1: С тобой, если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. На повестку вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые инновации, передает Белта. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. Второй касается трансформации выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом предложено обсудить целесообразность объединения двух государственных структур – Министерства природы ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Президенту Беларуси на совещании представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации, передает Белта. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле механизмов и объемов такой поддержки. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего, отметил глава государства. Вместе с тем отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. В этой связи президент обратил внимание на, по сути, тупиковую ситуацию, в которой находятся производители удобрений.
0: Новости.
1: Продолжаем. В пункте пропуска Брест пресечена попытка незаконного ввоза в Беларусь наркотиков и психотропов. Задержана перемещавшая их 40-летняя пассажирка легкового автомобиля, гражданка России. Для пересечения границы водитель авто, в котором она следовала, выбрал красный коридор, чтобы оформить временный ввоз транспортного средства. То, что женщина имеет при себе запрещенные вещества, установлено при осмотре следующего легкового автомобиля, на котором прибыли ее знакомые. Багаж в нем обозначила сигнальной пунктом. Поза и служебная собака. Оказалось, что среди личных вещей в чемодане были спрятаны емкости, полимерный пакет с веществами неизвестного происхождения. При проверке установлено, что вещества принадлежат гражданке из первого авто. Экспертиза подтвердила, что изъятое является амфетамином и марихуаной. Брестской таможней возбуждены уголовные дела. И в завершение. В национальном парке Беловежская пуща ученые обнаружили крупную популяцию редкого гриба Астения родофила. Об этом сообщили в научном отделе нацпарка. Этот вид живет исключительно на старых, отмерших многолетних плодовых телах другого редкого вида – трутовика розового, который занесен в Красную книгу. Уникальность найденного гриба в том, что в Европе этот вид исключительный. Ученым национального парка удалось выявить уже 14 точек стабильного плодоношения этого загадочного вида. Столь высокая плотность популяции объясняется строгим режимом заповедности Беловежской пущи. Любые виды хозяйственной деятельности полностью разрушают сложную экологическую цепочку, пояснили в научном отделе. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
2: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: 12:11. Здравствуйте, наши ненаглядные радиокушатели. С хорошим настроением этот вторник вы начинали утренней смене. Давайте поддержим градус вашего хорошего настроения в смене дневной. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15:00 в рамках рубрики... В рамках целой программы, если хотите, дневной смены. Будем вместе с вами слушать музыку, узнавать новости и делиться сообщениями, как и своим настроением. Также поделитесь. Если оно хорошее, тогда поделитесь им со всеми теми, кто рядом с вами находится. Если настроение пока что не очень, никому об этом не рассказывайте. Сделайте приемчик радио Брест немножечко погромче, и мы будем начинать сеанс улучшения вашего настроения. Сегодня до 15:00, а только самая лучшая музыка, только самые позитивные новости и только самое лучшее настроение. Поэтому присоединяйтесь к нам на 104.8 FM в городе Бресте. Также наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Radio Player Беларусь. Находясь дома, скажи громко и отчетливо: Алиса, включи Радио Брест. И будь вместе с нами, где бы ты ни находился, безусловно, слушай нас, мы будем все время рядышком. Ну, поскольку, как я говорил раньше, если бы не вы, не было бы и этой радиостанции. Это чистая правда, работаем только для вас. До 15:00 будем мы вместе, и пускай все действительно складывается на отлично.
1: Наши треки.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: На календаре у нас 11 день августа, на часах 12 часов и 22 минуты продолжается этот вторник. Мы вместе с тобой его продолжаем дальше и наполняем твою жизнь радостью. Ну, потому что поговорим о событиях, приятных событиях этого дня. Ну, например, сегодня праздник второй молодости отмечается. Я надеюсь, что все люди, кто молоды душой, они присоединились к нам. Ну, а если среди ваших знакомых есть такие люди, да, но они по-прежнему не слушают радио Брест, намекните им о том, что вот та радиостанция, которую нужно слушать. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. Мобильное приложение Radio Player Беларусь. Так, дальше идем. День полета на воздушном шарике. Так, ну сразу, кто вспоминается в этот момент? Ну, Винни-Пух, да, потому что Мэри Поппинс, она использовала зонд для этого. А вот Винни-Пух, когда вот к пчелам поднимался, он летел на воздушном шаре синего цвета, зеленый они тогда оставили. Так, день кинетического песка, ну, это, знаете, тот, который ручками надо вот так вот что-то делать с ним, ну, как-то детям, возможно, разрабатывать мелкую моторику рук. Сегодня еще день гор отмечается, это если вдруг у вас дома идут споры, куда отправиться на отдых ближе к морю или, возможно, в горы, тогда сегодня правильный выбор будет именно за второе. Так, день хип-хопа. Неожиданно, неожиданно. У именины сегодня у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия и у Николая. Полетели дальше. Что еще произошло в этот день? Ну, например, 11 августа в 1973 году по центральному тогда телевидению, там была еще такая надпись «ЦТ» в этом случае, в СССР начался показ сериала «17 мгновений весны». Роскошная, роскошная история, безусловно, посмотрите, но смотрите исключительно в черно-белом формате. Именно так было задумано автором. Так, летим дальше. Что еще? Компания Kodak объявила о начале работ по созданию цветной кинопленки в 1926 году. Международный аэропорт Шереметьево открылся в 59-м. В 69-м году на экран вышел фильм «Доживем до понедельника». Rolling Stones впервые выступили с концертом в Лужниках в 98-м году. Ну а теперь загибайте пальцы. Именно сегодня на свет появились такие ребята, как экстрасенс Анатолий Кашпировский. Один из основателей Apple, Стив Возняк. Борец Халк Хоган, основатель МММ Сергей Мавроди. Ну а также любимчик всех девочек Крипс Хемсворт. Я даже немножечко запнулся в этот момент, когда называл его имя. Потому что представил его красоту мужскую. 12 часов 25 минут. Вместе с вами продолжаем наполнять этот день красотой, хорошим настроением и музыкой, безусловно. В середине часа поговорим о погоде. Не забывайте сделать громче. А уже в начале следующего часа будем передавать ваши приветы. Поэтому можно забрасывать первые прямо сейчас к нам на номер Вайбера. 399-2011.
1: Слухай наших.

0: talk about it.
1: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности. 7 карат.кб или по телефону плюс
5: 7529-689-77-78. Погода.
6: Итак, пришло время поговорить о погоде на сегодняшний день. Брест-Облгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду. Во многих районах порывы ветра до 20 метров в секунду. Будьте внимательны и аккуратны. Сегодня в Барановичах 22-24, в Пинске от 25 до 27 градусов. В Бресте сегодня также 22-24 с плюсом.
7: Реклама.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Еще немного коммерческой информации. Требуется водитель международной категории CE по странам СНГ и Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.

iHeart на волнах Радио Бреста в рубрике «Знай наших Тримани». Вот, секундочку, в каждом из Радио Брест приемников. Ну, а мы вместе с вами продолжаем этот день. Ну, и изначально, как только был первый выход, я спросил, ребят, каково настроение? А вы говорили, вот такое настроение. Ну, а вот кто-то нам написал наоборот. Сережа написал, что, ребят, настроение хорошее, но сонное. Таким настроением можно делиться? Да, конечно, можно делиться таким настроением, поскольку, ну, наверняка кто-то не выспался. Вот поделитесь этим настроением со всеми теми, кто не выспался. Пускай они немножечко вздремнут. Ну, или вот как ситуация, которая случилась у телеведущей в прямом эфире «Доброе утро, Мемфис», что в Соединенных Штатах Америки, как вы понимаете. Что там случилось? Ну, вот уснул человек. Телекомпании, кстати, отметили, что с пониманием отнеслись к данной ситуации. Девушка только вернулась из декрета. У нее двое маленьких детей. Рабочий день начинается в 3:30. Даже непонятно, утра или ночи. Но вообще, как вы понимаете, нужно спать и нужно высыпаться. Для этого нужно, безусловно, откладывать гаджеты. Для этого, возможно, вам поможет уснуть какая-то книга. Вот я совсем недавно спать абсолютно не хотел, но понимаю, что нужно уже укладываться, потому что завтра ожидал ранний подъем. Что я сделал? Я взял книгу в руки, и все очень просто. Ребята, я смотрю, ну, буквально там 16 страниц нужно прочитать для того, чтобы глава подошла к концу. 16 страниц, ну, вроде бы немного, да, я думаю, ну, я узнаю, чем там все-таки закончилась эта история. 3. Меня хватило ровно на 3, и больше нет, я пошел спать. Вот такая вот история от меня, как легко и быстро уснуть. Я не знаю, как это у меня получается, может быть, и у вас получится в случае, если спать пока что не хочется, да, но вы понимаете, что вот-вот-вот утром какие-то важные дела вам предстоят. Поэтому высыпайтесь и чувствовать себя хорошо на протяжении всего сегодняшнего дня. Еще один повод чувствовать себя хорошо – это, безусловно, музыка на волнах Радио Брест. Сделайте ее громче и улучшайте градус своего настроения. Люся Чеботина далее поможет всем нам сделать это, безусловно, уже совсем скоро. Поэтому будьте вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrest.fm.by и мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь».

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: И еще немного рекламной информации. ОАО «Жабинговский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции, грузчиков железнодорожного цеха, составителей поездов, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков, шихтовщиков, уборщиков помещений. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Вся подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 или мобильный плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио Брест.

0: Когда-то Клава Кока, используя эти три слова «не со мной», пыталась разобраться в себе, в своих чувствах. Ну и вот мы совсем недавно стали свидетелями о том, как, разобравшись как следует, сделала выбор и сказала таки «да» Диме Масленникову. Да, ну и в этот момент мы, безусловно, были рады и смотрели на эту белоснежную и красивую свадьбу. Ну и, я надеюсь, в вашей жизни также таких историй, ну, знаете ли, тоже их огромное количество. Кстати, не только такие истории, но и истории из вашей жизни, может быть, из жизни ваших друзей, коллег, и те ситуации, которые произошли именно 11 августа. Вспоминайте о том, что было в прошлом году, может быть, какое-то важное событие в вашей жизни, что-то случилось, и вы готовы об этом рассказать всему миру целиком. Тогда обязательно напишите нам номер Вайбера 399-2011, смс-портал 9900. Мы принимаем ваши сообщения поздравительного плана. Да, просто передавайте приветы или просто радуйте знакомых, близких, друзей, коллег по работе тем, что вы о них помните. Еще разочек номер нашего Вайбера для связи 399-2011. Пишите.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. На государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая станет мотивацией к осознанным материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета министров, передает Белта. Для решения демографических задач правительство предложило кардинально пересмотреть меры государственной поддержки семей с детьми. Президент, прежде чем прийти к конкретным решениям в этой сфере, обозначил ряд принципиальных вопросов. Есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости, уточнил Александр Лукашенко. Глава государства спросил также про мировой опыт, долгосрочный эффект от мощной господдержки и влияние на бюджет, экономику страны. На совещании президента Беларуси с руководством Совета министров вынесли вопрос об объединении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, передает Белта. Глава государства напомнил, что данная тема возникла при назначении нынешнего руководителя Минприроды. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму, подчеркнул он. Александр Лукашенко отметил, что на первый взгляд нет видимых препятствий, чтобы еще больше объединить усилия. Вместе с тем знаю, что государственный секретариат Совета безопасности эту инициативу не поддержал, добавил он.
0: Новости.
1: Почти 50 молодых специалистов трудятся в Брестской областной клинической больнице. Врач-анестезиолог-реаниматолог Елизавета Соловей из Маргони окончила с красным дипломом Гродненский медвуз и распределилась в Брестскую областную клиническую больницу. За год в качестве молодого специалиста побывала на курсах повышения квалификации, поучаствовала в конференции, где были представители Беларуси, России, Казахстана и других стран. Получила хороший опыт. Уже год в больнице трудится фельдшером-лаборантом Елена Денисович из Пинска. Попала по распределению после успешного окончания медколледжа в родном городе. Живет девушка в общежитии больницы. Помимо жилья, молодым специалистам здесь гарантирована финансовая помощь первый год, компенсация переезда, единовременное пособие, ежемесячные надбавки к окладу до 50%. Спортивным событиям. С 12 по 16 августа в Будапеште пройдет чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров. На международной арене соберутся сильнейшие молодые спортсмены, для которых эти соревнования станут значимым этапом на пути к большим достижениям. От Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта на чемпионате выступят 4 спортсменки. Анастасия Добровольская, Александра Мирончик, Ирина Шинкевич и Ольга Демидович. И в завершение информации от партнеров. АЗС «Беларусьнефть» Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 19 до 24 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10. Днем 22-24.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в

0: 13:14 продолжается час приветов и поздравлений. Почему он продолжается? Ну, потому что у вас было время на то, чтобы написать нам сообщения, самые добрые слова, а мы их озвучиваем в прямом радио Брест эфире и сигналами доставляем исключительно тем людям, которых вы упоминаете в этих сообщениях. Здравствуйте, написала нам Вероничка. Передайте, пожалуйста, привет любимому человеку Илье. Я тебя очень сильно люблю. Вот видите как, вот так вот буквально постоянно напоминать человеку о том, что любишь его, и ждать от него какой-то ответной реакции. Ну, в виде каких-то цветов, возможно, да, в виде каких-то, возможно, объятий, поцелуев. Ну, или более дорогие сердцу приятные сюрпризы и подарки. Да, пускай у вас в жизни, безусловно, все будет под большим знаком любви. Ну и мы, продолжая этот час, вместе с вами продолжаем и музыкальное наше путешествие. В рамках этого часа много известных исполнителей, групп, музыкальных композиций. Все только ради вашего хорошего настроения в момент обеденного перерыва. Не забывайте пообедать, ну а также не забывайте прислать нам свои сообщения. 399-2011 или смс-портал 9900. Пишите.
1: Реклама.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 13:22. Продолжаем эфир. И вместе с вами наше путешествие. Также продолжаем. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by специально для того, чтобы вы, находясь вместе с нами, услышали, возможно, привет в свой адрес. А прислать их очень легко. А мы здесь озвучим все, что вы к нам сюда шлете, и все, что долетает к нам, чтобы обязательно долетело каждому из Радио Брест настроенных слушателей. Где бы вы ни находились, мы будем рядом. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет моей подружке Анжелике. Все пускай сбудется, написала нам Маришка. Пускай у Анжелики все получится. И пускай у Маришки тоже все получается. Передайте, пожалуйста, привет моим деткам Васе и Нике, мужу Роману. Я вас очень сильно люблю. Это было от Ксюши. Так, на 9900 прилетело к нам сообщение. Значит, поздравляем Борю с началом нашего свадебного отпуска. И мамочку с началом просто отпуска. Да, пускай дорога пройдет легко. Слушайте, а куда вы отправляетесь? Напишите нам, куда вы отправляетесь и как зовут вас. Вот что самое главное. И почему только у Бори, так сказать, присвадебный отпуск? Так, что еще есть в эту секундочку из непрочитанного? Вот, на Вайбер еще долетело. Прошу передать мой пламенный привет моей любимой дорогой маме Наташе. Я тебя очень сильно люблю. Хорошего настроения и отличного продолжения этого дня. Твой сын. Сын не подписался, но мы видим, что это от Романа к нам сюда долетело. 399-2011 номер для ваших сообщений Viber, SMS-портал 9900. На протяжении этого часа все ваши сообщения озвучиваем в рамках рубрики «Час приветов и поздравлений». Пишите.
1: «Наши песни».

0: Погода.
1: Давайте о погоде очень быстро и только с хорошим настроением. Брест-Облагодробец сообщает, на Брещине сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах даже грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Во многих районах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. Сегодня в Пинске 25-27, а в Барановичах и Бресте от 22 до 24 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Еще немного рекламной информации. 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на ВОК самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона ВОК. 15 августа ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Группа «Серебро» задается вопросом «Кто я для тебя?». Но мы знаем ответ на этот вопрос. Вы для нас самые родные, близкие люди. И спасибо вам за то, что каждый день вместе с нами, вместе в эфире утренней, дневной и вечерних смен. А далее продолжаем. Ваши приветы, самые добрые слова и слова поздравления. 11 августа. Вспоминайте, какой в вашей жизни праздник произошел именно в этот день. И поздравляйте друг друга. Итак, что появилось из новенького и из непрочитанного? Привет всему городу Береза, передает Наталья. Всем хорошего настроения. Люблю вас, Радио Брест. Спасибо, Наталья. Так, дальше идем. Поздравляем нашу прекрасную сотрудницу Олесю с днем рождения. Желаем ей оставаться такой же прекрасной, жизнерадостной. Это было от абонента, чей номер заканчивается на цифры 2214. Так, здравствуйте, прошу поздравить Ильюшу с днем рождения. Ему сегодня 5 лет, первый юбилей. Пожелайте ему крепкого здоровья и чтобы всегда радовал маму, папу своими достижениями. Это было от Леночки. Так, и еще одно сообщение. Добрый день, хочу передать привет моему любимому руководителю Епихину Игорю и пожелать ему терпению, выдержки, так как вторник день тяжелый. Но мы уверены, что понедельник все-таки день тяжелый. Вторник уже все-таки попроще немножечко. Самое главное — это быть возле нас, ну или в зонах досягаемости Радио Брест. А слушать нас можно вообще по всему миру целиком. На нашем сайте radiobrestfm.by. Находите клавишу онлайн-прослушивания и присоединяйтесь к нашей огромной Радио Брест семьи. Мы потихоньку вместе с вами продолжаем эфир на волнах Радио Брест, обеспечивать хорошим настроением и музыкой. Поэтому будьте рядом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

Так, всем привет, написала нам девушка Мария. Хочу передать всем привет, кто меня знает. Особенно хочу передать привет моему любимому человеку Алёше. Я тебя очень сильно люблю. Это то, что долетело к нам сюда на номер Вайбера. Так, наши контакты. 399-2011, смс-портал 9900. Безусловно, постоянно работают на прием ваших сообщений, самых теплых слов и слов поздравления. Так, значит, что еще есть из непрочитанного? Из непрочитанного было где-то еще одно сообщение. Оно, знаете ли, было таким душевным, ароматным, прям обеденным таким. С обеденным настроением. Мы сейчас все обыщем. Вот от Виктории. От Виктории сообщение. Огромный привет моему мужу Роману, который готовит плов на костре. Люблю тебя очень сильно. Ты самый лучший мужчина. Вот так вот, вот такие вот сообщения долетают к нам сегодня, как я и говорил, даже с вкусными ароматами плова. Слушайте, ну я думаю, что все уже представили. Возможно, кто-то сейчас в рамках обеденного перерыва также ест плов. Вам всем огромный привет. Так, еще есть одно сообщение. Здравствуйте, передайте привет моим младшим сестренкам Алисе и Оле, маме и папе, бабушкам и дедушкам. Пусть у них все будет хорошо. Зачитали сообщение и можем смело продолжать вместе с вами далее наш день. Я помню вам, что сегодня вторник, 11 день августа, а на часах уже 13:52. Еще немного времени вашего обеденного перерыва мы посвятим музыке. Ну а далее этот вторник посвятим еще и безопасности. Безопасный вторник с МЧС, наша еженедельная рубрика. Каждый вторник вместе с вами с 14 и до 15:00. Совсем скоро услышимся вновь в эфире, поэтому будьте вместе с нами.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. На повестку вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые инновации.
2: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых или же весной под сев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было: я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так... Второй вопрос – трансформацию выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом – целесообразность объединения двух государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Предлагается объединить воедино. Это мнение правительства и администрации президента. Все вопросы чувствительны для бюджета, но самое главное – для людей.
1: Президент Беларуси на совещании потребовал от ответственных обеспечить надлежащий уровень охраны природы, передает Белта. Об этом зашла речь при рассмотрении вопроса о возможном объединении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Тут надо вписываться на всю катушку, потому что это действительно наше достояние, заявил Александр Лукашенко. В центре огромной цивилизации Евразийского континента самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Глава государства отметил, что соответствующей инспекции надо бороться не только с браконьерством. Есть ряд вопросов, которых не дорабатывают и Министерство природных ресурсов, и инспекция.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области удалось убрать около 6% площадей зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В регионе завершили жатву 4 из 16 районов. С этой работой уже справились Толинский, Жабинковский, Ивановский и Малорицкий районы. Намолочено 1 миллион 300 тысяч тонн зерна при урожайности 40,7 центнера с гектара. У нас 400 тысячника: Столинский, Пружанский, Барановичский и районы. К финишу приближаются аграрии Кобринского, Драгичинского, Пружанского и Брестского районов, которым осталось убрать меньше процента площадей. Обратили внимание в облсельхозпроде. Самая высокая урожайность в нынешнем году на Брещине на полях Столинского района. В среднем с одного круга там получили 53,7 центнера. Параллельно в Брестской области аграрии вспахивают почву и готовят ее под сев. Все районы приступили к севу озимого рапса. Его намерены завершить до 25 августа. И в завершение. В четверг, 13 августа, общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам работы общественного транспорта. Место проведения – улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также в это время граждане смогут задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе «Обращения». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 19 до 24 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

Летай. А на Трубецкая с композицией «Холодно». Ну да, действительно, сегодня гораздо более прохладный день, чем, например, был вчера, или, возможно, не такой жаркий, как был в выходные. Да, ну а вот о том, как в том числе и выходные провести с пользой и, в первую очередь, безопасно, именно сегодня посвятим нашу постоянную рубрику «Каждый вторник. Безопасный вторник с МЧС». Уже совсем скоро вместе с нами на прямой линии телефонной Кирилл Санчук. Поговорим, обсудим. Все, безусловно, вы вместе с нами также можете присоединяться к нашему диалогу. И все свои интересующие вас вопросы напрямую задавать через номер нашего вайбера 399-2011. Присоединяйтесь к эфиру, к нашему интересному и, что самое главное, важному разговору. Безопасный вторник с МЧС уже в рамках следующего выхода. Не пропустите.

0: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: На часах уже 14.18, как я и озвучивал ранее, «Безопасный вторник», наша еженедельная рубрика. Сегодня с нами на связи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Баранического горотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. И в рамках эфира мы, безусловно, затронем многие темы, и темы действительно горячие, такие как безопасность на летнем водоеме и завершение акции «Безопасных каникулах». Ну а прямо сейчас самое горячей, безусловно, темой является уборочная кампания. Поэтому, пожалуй, начнем именно с этого вопроса. Кирилл, здравствуйте. Расскажите нам о том, каким образом уборочная кампания или каким образом в уборочной кампании задействованы сотрудники МЧС. Кирилл, вам слово.
2: Здравствуйте. Уборочная кампания – это всегда напряженный и ответственный период для сельхозпредприятий. В это время резко возрастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций: сухая растительность, высокая температура воздуха, интенсивная работа техники. Все это создает пожароопасную обстановку. Именно поэтому мы уделяем повышенное внимание профилактике происшествий на объектах агропромышленного комплекса. Давайте более конкретно остановимся на том, чем же все-таки занимаются спасатели в этот период. Прежде всего, проводят масштабные профилактические рейды. Работники МЧС обследуют сельскохозяйственные объекты и технику, которая задействована в уборке. Так, за время уборочной кампании уже было проведено 118 обследований объектов и проверено 370 единиц техники. Во время таких проверок инспекторы обращают внимание на целый ряд критически важных моментов: исправность штатных систем пожаротушения, соблюдение правил хранения горюче-смазочных материалов, наличие и готовность первичных средств тушения. Важным элементом профилактической работы остается инструктаж персонала. Спасатели проводят беседы с комбайнерами, механизаторами и руководителями хозяйств, напоминают о необходимости регулярно очищать узлы и агрегаты техники от налившей соломы и пыли, ведь именно в этих местах чаще всего возникает перегрев и последующее возгорание. Также специалисты разъясняют порядок действий при обнаружении первых признаков пожара и напоминают номера экстренных служб. Помимо профилактики, на полях организовано дежурство подразделения МЧС. Главная цель таких дежурств – оперативное реагирование на возможное возгорание, недопущение распространения огня, чтобы защитить урожай, дорогостоящую технику и, самое главное, жизни людей. Спасатели находятся в постоянной готовности, чтобы в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно приступить к тушению и минимизировать последствия. Такой системный мониторинг ведется вплоть до завершения уборочной кампании. Но помощь спасателей аграриям не ограничивается только контролем и дежурствами. Свободное от несения службы время работники МЧС активно подключаются к самим уборочным работам. Они трудятся на комбайнах в качестве помощников-комбайнеров, а также водителями по отвозке зерна. Это не просто поддержка сельчан, а проявление настоящей солидарности, взаимовыручки и трудового духа. Есть и яркие примеры такого участия. Так, утром 19 июля экипаж в составе старшего комбайнера Александра Яроша и его помощника, водителя пожарного аварийно-спасательного поста номер 11 Барановичского ГРОЧС Евгения Андрушкевича стал первым в районе, преодолевшим рубеж в 1000 тонн намолоченного зерна. А позже экипаж, куда вошел мастер-спасатель пожарной аварийно-спасательной части номер 3 Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям, Александр Григорович намолотил уже 2000 тонн. Эти цифры говорят сами за себя. Спасатели не только стоят на страже безопасности, но и готовы плечом к плечу трудиться вместе с аграриями ради общего результата.
1: На самом деле, безусловно, цифры впечатляющие, если честно, даже немного шокирующие. 2000 тонн, представьте себе, действительно, цифры говорят сами за себя. Напомню вам, что сегодня в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС с нами на связи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Диалог, безусловно, продолжится уже в самое ближайшее время. Будьте рядом вместе с нами, а в середине часа информация о погоде на ближайшие сутки.
0: Слушай наших.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону +7 29 689 77 77 78.
2: Погода.
3: О погоде на ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромета. Синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер ночью от 3 до 8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 9-11, днем 20-22 градуса. В Пинске ночью также 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем до 24 градусов тепла.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжаем наш телефонный в этом случае разговор. С нами на связи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Баранычского горотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Коротко обсудили, ну, не то чтобы итоги, но все-таки уборочную кампанию. Поговорили уже даже о рекордах и о намолотах. Ну, а поскольку лет наш продолжается, мы знаем, что и продолжаются акции под названием «Безопасные каникулы». Так вот, о том, когда эта акция стартовала, что интересного произошло за время акции «Безопасные каникулы». Прямо сейчас, Кирилл, вам слово, пожалуйста.
2: Акция стартовала 15 мая и продолжается. Ее финальная точка запланирована на 31 августа. Ее главная цель – сформировать у детей и взрослых устойчивые навыки безопасного поведения и напомнить, что забота о жизни и здоровье – это ежедневная ответственность каждого. Лето – особый период. Дети больше времени проводят вне дома, часто без прямого контроля взрослых, поэтому именно в каникулы мы усиливаем профилактическую работу. Сейчас мы вместе с коллегами, а также с представителями Белорусского Красного Креста, Зонального центра гигиены и эпидемиологии, ОСВОД и Белорусского добровольного пожарного общества активно проводим разноплановые мероприятия. Такой межведомственный подход позволяет охватить все ключевые риски летнего периода – от пожарной безопасности до безопасного поведения на воде и в природной среде. В первую очередь мы работаем с детьми, регулярно посещаем пришкольные и загородные оздоровительные лагеря, такие как «Лесная радуга», «Звездочка», «Электрон», «Мечта». Занятия строим так, чтобы информация не просто прозвучала, а закрепилась на практике. В формате квизов, мастер-классов и интерактивных занятий ребята учатся правильно вызывать экстренные службы, отрабатывают алгоритм действий при задымлении, на практике знакомятся с принципом работы огнетушителя. Мы специально делаем упор на отработку реальных действий, ведь в стрессовой ситуации сработать автоматически помогает именно навык, отработанный заранее. Отдельный и очень важный блок нашей работы – безопасность на воде. На протяжении всей акции спасатели обучают ребят азам плавания. Этот навык может спасти жизнь. Одновременно мы рассказываем детям, почему нельзя купаться в незнакомых или запрещенных местах, как правильно пользоваться спасательными средствами и что делать, если кто-то из друзей попал в беду. Особое внимание уделяем разъяснению типичных ошибок, например, почему опасно заплывать далеко, нырять в неизвестных местах или пытаться спасти тонущего без подготовки. Такие знания помогают не только избежать беды, но и не стать ее причиной из-за неправильных действий. Не оставляем без внимания и взрослых. Проводим встречи на родительских собраниях, потому что безопасность детей начинается дома. Объясняем, как снизить бытовые риски, убрать из свободного доступа опасные предметы, продумать правила поведения ребенка в разных ситуациях. Подчеркиваем, что личный пример родителей – самый сильный фактор формирования безопасного поведения. В качестве дополнительного ресурса для семей я рекомендую YouTube-канал «МЧС детям». Там в доступной форме собраны материалы о безопасности для всей семьи. Каникулы постепенно подходят к концу, и ребятам скоро возвращаться в школу. В этот период особое внимание мы уделяем готовности учреждений образования. Инспекторы провели проверки всех учреждений общего среднего образования в регионе на предмет нарушений правил пожарной безопасности. Они обращали внимание на эвакуационные выходы, состояние систем пожарной сигнализации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также соответствие путей эвакуации установленным требованиям. На сегодняшний день все школы проверены и признаны готовыми к новому учебному году. Это важный результат совместной работы администрации учреждений и спасательных служб. Подводя промежуточные итоги, хочется сказать, что только совместными усилиями спасателей, педагогов, родителей можно сделать лето по-настоящему безопасным, а учебный год – спокойным. Безопасность – это не разовое мероприятие, а постоянная работа. Давайте и дальше помнить о ней каждый день и учить этому детей.
1: Ну да, действительно, нужно отметить, что только совместными усилиями можно или нужно делать это лето по-настоящему безопасным. А, уважаемые родители, также обращайте внимание на то, где находятся ваши дети. Ну, безусловно, контроль, он, знаете ли, пойдет только на пользу. 14:37. Сегодня с нами на связи Кирилл Санчук. Продолжаем наш диалог и продолжаем разговор в рубрике «Безопасный вторник с МЧС».
0: «Знай наших».

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжаем наш разговор. Ну и напрямую, поскольку лето наше продолжается, очередная летняя тема будет затронута нами в эфире. Это тема о безопасности, находясь на водоеме. Ну, лето, безусловно, оно должно проходить безопасно. Ну и о том, как это лето обезопасить, как сделать так, чтобы отдых у воды, он не только продолжался, но и завершался, безусловно, самыми приятными эмоциями. Об этом, обо всем вместе с нами напрямую телефонной связи Кирилл Санчук. Кирилл, пожалуйста.
2: Лето – это время, когда хочется отдохнуть, насладиться природой и окунуться в прохладную воду. Но, к большому сожалению, именно в этот период вода нередко становится источником серьезной угрозы. Статистика и ежедневные выезды спасателей показывают, большинство происшествий на водоемах – это результат пренебрежения простыми правилами безопасности. Наша задача – не просто реагировать на чрезвычайные ситуации, а предотвращать их, донося до каждого человека важность ответственного отношения к собственной жизни и жизни близких. Мы держим ситуацию на особом контроле. В летний сезон спасатели регулярно проводят рейды и на официальных пляжах, где купание разрешено, и в местах, где вход в воду строго запрещен. С начала 2026 года мы провели уже 1040 рейдовых мероприятий. За это время нам удалось проинструктировать и обучить правилам безопасности на воде 7711 человек, среди которых 2412 детей. Работа с подрастающим поколением – одно из ключевых направлений нашей профилактической деятельности. Именно детям важно с ранних лет прививать культуру безопасного поведения на воде, чтобы в будущем они не рисковали собой и могли помочь другим в критической ситуации. Для того, чтобы охватить больше территорий и вовремя заметить отдыхающих в опасных местах, мы активно используем современные средства, в частности, беспилотный летательный аппарат. На сегодняшний день он был задействован в работе 56 раз. Такая техника позволяет оперативно выявлять группы людей в запрещенных для купания зонах, оценивать

0: обстановку с высоты и координировать действия наземных групп спасателей. Это заметно повышает эффективность наших профилактических мероприятий и помогает предотвращать трагедии еще до того, как они произойдут. Особенно тревожат те места отдыха, которые запрещены для купания. Там риск несчастного случая многократно выше из-за необследованного дна, резких перепадов глубин, подводных коряг и отсутствия спасательного поста. Яркий и тревожный пример произошел на озере Жлобинское. Поступило сообщение от ОСВОД о спасении человека. Мужчина зашел в воду и поплыл на середину озера. При этом через громкоговоритель его неоднократно предупреждали, что купание в этом месте строго запрещено. Несмотря на оповещение, отдыхающий проигнорировал предупреждение. Матросы ОСВОД извлекли его из воды и доставили на лодке на берег. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. А это один из главных факторов риска на водоемах. Алкоголь не только притупляет реакцию и искажает восприятие опасности, но и резко снижает способность человека держаться на воде. Этот случай наглядно показывает, к чему приводит пренебрежение элементарными правилами и недооценка угрозы. От себя лично хочу напомнить. Безопасность на воде – это не формальность, а жизненно важное правило, которое стоит соблюдать неукоснительно. Купайтесь только в специально оборудованных местах, там, где дно проверено, установлены буи и рядом дежурят спасатели. Никогда не оставляйте детей у воды без присмотра, даже если ребенок уверенно держится на воде или использует нарукавники и жилеты. В критической ситуации счет идет на секунды, и только взрослый может вовремя среагировать. Не заплывайте за ограничениями. Знаки. За ними могут быть сильное течение, водовороты или опасные перепады глубины. Откажитесь от купания в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает практика, именно алкоголь становится причиной большинства трагедий на воде. Избегайте использования для плавания надувных матрасов, автомобильных камер и других подручных средств. Их легко уносит ветром или течением, а при проколе человек остается без поддержки и может быстро потерять силы. Перед тем, как нырять, обязательно убедитесь в достаточной глубине и чистоте дна. В необорудованных местах можно получить тяжелую травму. Не купайтесь в одиночку. Рядом должен быть человек, который сможет позвать на помощь. И не забывайте входить в воду постепенно. Резкий перепад температур способен вызвать спазм сосудов и судороги, что особенно опасно на глубине. Отдельно хочу обратить внимание на поведение в жаркую погоду. В зной организм теряет много жидкости, нарушается водно-солевой баланс, снижается выносливость, а значит, даже у уверенного пловца силы могут закончиться быстрее обычного. Поэтому перед купанием не стоит долго находиться на открытом солнце, а после резко погружаться в воду. Лучше сначала смочить тело, посидеть в тени и дать организму адаптироваться к смене температур. Помните, соблюдение этих правил – простая, но надежная защита от беды. Если вы видите, что кто-то оказался в опасной ситуации на водоеме, незамедлительно звоните по номеру 101 или 112. Ваша бдительность может спасти чью-то жизнь. Порой именно своевременный звонок очевидца становится решающим фактором в спасении человека.
1: Но да, действительно, о важных темах мы сегодня поговорили в прямом радио Брест-эфире. Напомню вам, что сегодня на связи с нами был инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Благодарим Кирилла за время, которое он провел вместе с нами, и о том, что напомнил, в том числе и простые правила безопасности. Осветили сегодня многое, о многом поговорили, о безопасных каникулах и про уборочную кампанию, о том, как вести себя на водоемах и как сделать свой отдых безопасным. Каждый вторник, напоминаю вам, что в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС, здесь у нас в гостях сотрудники МЧС, которые напоминают, либо рассказывают о том, как нужно себя вести для того, чтобы отдых, ну и либо место, в котором вы находитесь, безусловно, было для вас безопасным, и безопасным был, безусловно, ваш быт. Мы же вместе с вами продолжаем, безусловно, на волнах радио Бреста. Далее целый музыкальный час. После этого вечерняя смена ворвется в вашу жизнь с 16 и до 19.00. Смена дневная на этом заканчивается. Меня зовут Женя Филинович. С вами мы услышимся уже завтра, как обычно, в дневной смене с 12 до 15.00. Всем хорошего продолжения этого дня. Кельвин Харрис, Риана. Далее в продолжении часа музыкального. Всем хорошего продолжения и отличной музыки впереди.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Нынешний год складывается идеальным для сельскохозяйственных культур. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров, передает Белта. Помимо трех основных вопросов, вынесенных на совещание, глава государства затронул крайне актуальную тему – ход уборочной. Сейчас складываются благоприятные погодные условия для уборки урожая. Дождь в основном выпадает в ночное время, и после полудня сельхозкультуры успевают подсохнуть. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, в Беларуси убрано почти 78% зерновых и рапса. В целом осталось убрать 555 тысяч гектаров зерновых культур. По прогнозам Минсельхозпрода, намолот зерновых без учета рапса может составить 7 600 000 тонн. Президенту Беларуси на совещании представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле механизма и объемов такой поддержки. Вместе с тем отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. В этой связи глава государства обратил внимание на, по сути, тупиковую ситуацию, в которой находятся производители удобрений.
3: На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то, ясно кто, отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще исключили инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
0: Новости.
2: В Брестской области реставраторы в этом году трудятся на исторических объектах в Бресте, Березе, Ружанах и Косово. Какие виды работ выполняют специалисты, рассказали в филиале «Брест-реставрация». В Березе занимаются текущим ремонтом исторического ограждения остатков бывшего монастыря картезианцев. Основные работы – это усиление фундамента, реставрация кладки стен, санирующая штукатурка ограждения. Завершить намеченное планируется к концу нынешнего года. Остатки бывшего монастыря картезианцев в Березе и являются памятником архитектуры 18 века, который включен в государственный список историко-культурных ценностей. Трудятся реставраторы также на территории Ружанского дворцового комплекса. Сейчас в центре внимания консервация руин главного корпуса. Помощь реставраторов потребовалась мемориальному музею-усадьбе Тадеуша Костюшка в Косово. Специалисты обновляют камышовую кровлю. Задачи рассчитывают справиться за пару недель. В Бресте с весны проводится консервация руин монастыря Бернардинок. Есть идея превратить их в музейное пространство. И в завершение. Специалисты предприятия «Коммунальник» ведут борьбу с золотарником на общегородских территориях в Бресте. Золотарник канадский входит в список особо опасных инвазивных видов растений. Его неконтролируемое распространение приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем других растений. Семена золотарника несут угрозу здоровью людей, так как пыльца провоцирует аллергические реакции. Бороться с ним нужно путем скашивания дважды в год в июне и августе. Хорошие результаты дает перекапывание почвы летом. Землепользователей просят любыми вышеперечисленными способами предотвращать распространение золотарника. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 19 до 24 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Всем здравствуйте. Это Радио Брест. Здесь Юля Майская. И в студии я сегодня не одна. Программа «Время выбирать» предполагает наличие в нашей студии прямого эфира молодых, амбициозных и талантливых молодых специалистов, которые после распределения приходят на первое место работы и оттачивают свое мастерство, выстраивая свою карьеру. Сегодня, посещая стоматологические поликлиники, мы часто сталкиваемся с молодыми специалистами, теми, кто еще вчера были выпускниками медицинского университета, а уже сегодня действительно перенимают опыт у старшего поколения и вносят в систему здравоохранения нашей страны что-то новое, интересное. Ну, наверное, немногие любят посещать кабинет стоматолога, да, наверное, вот сейчас многие из вас сказали, да, есть такой момент. Однако профессия врача-стоматолога-то одна из самых актуальных и важных в наше время. О профессиональном выборе, о ожиданиях и реальности в профессии поговорим сегодня с гостем программы, молодым специалистом. В студии прямого эфира Татьяна Александровна Кашкина. Я правильно говорю? Верно. Врач-стоматолог-терапевт Брестской стоматологической поликлиники. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Рада приветствовать вас. Спасибо, что нашли возможность прийти сегодня к нам на программу. Всегда интересно, как люди выбирают дальнейший жизненный путь, определяют в выборе профессии себя. Татьяна, кто способствовал выбору профессии врача-стоматолога в вашем случае? Или это было ваше такое самостоятельное решение? Пойду учиться на стоматолога, буду хорошо зарабатывать, потому как стереотипы такие имеют место быть.
3: Стоматологию я выбрала не случайно. В детстве мне было интересно все, что связано с медициной. Я часто представляла себя врачом, лечила все свои игрушки, а моя мама работает медсестрой в стоматологической поликлинике. Наверное, именно поэтому медицина и стоматология с детства были мне близки. А уже позже я поняла, что действительно хочу связать с этим свою профессию.
2: Все-таки, думаю, нет таких студентов, которые бы с теплом не вспоминали годы учебы. Где вы учились и сложно ли было как-то постигать профессию врача-стоматолога в университете? Потому что действительно мифов очень много, что учиться невероятно сложно, и многие на полпути отчисляются.
3: Я училась в Витебском государственном ордена дружбы в медицинском университете. Учиться, конечно, было непросто. Профессия требует очень много знаний и большой ответственности, а также неимоверного терпения. И у меня, и у моих родителей. Но когда действительно интересно то, чем ты занимаешься, даже сложные предметы воспринимаются легче. И сейчас я с теплом вспоминаю студенческие годы, все мероприятия и различные милые моменты, которые происходили с моими друзьями. Для тех, кто находится в поиске будущей профессии, хотелось бы сказать, что очень важно слушать себя в первую очередь и свое сердце при выборе. Когда ты идешь туда, где тебе действительно интересно, учеба и работа становятся не только обязанностью, но и частью жизни, которая приносит удовольствие.
2: Вообще, мне кажется, что стоматологи и стоматологи действующие, и студенты, медики, которые учатся на стоматолога, обладают невероятно крутейшим чувством юмора, потому что в этой профессии, а все-таки она связана с людьми, ежесекундно. Без чувства юмора абсолютно никак не обойтись. То есть, подводя итоги нашего блока первого, можно сказать, что родители так или иначе все-таки, Татьяна, повлияли на ваш выбор или сделали так, что вам кажется, что вы сами выбрали эту профессию?
3: Ну, наверное, в любом случае повлияла мамина профессия, потому что я была частым гостем в стоматологической поликлинике как пациент, как просто дочь своей мамы. Мне все рассказывалось, мне все показывалось. Если мне удалялся молочный зуб, мне нужно было, чтобы мне показали все от и до, чтобы я все проконтролировала, и только тогда я открывала рот. Поэтому, наверное, благодаря этому я не боялась стоматологию и рассматривала ее для дальнейшей своей профессии.
2: Вот сейчас задам такой вопрос, на который хотела бы очень получить честный ответ. Когда действительно бытует мнение, да, вот у многих наших радиослушателей подрастающие дети, они столкнутся с тем, что детям нужно будет помочь, когда они спросят совета, куда поступать. И мы, обыватели, думаем, надо идти в стоматологию. Стоматологи зарабатывают большие хорошие деньги. Вот у вас, будучи на старте вообще выбора профессии, была такая галочка вот в отношении данной темы?
3: Наверное, я была реалистом. Я понимала, что есть подводные камни этой профессии. То есть эта профессия тяжелая, смотря на мою маму, на врачей, с которыми она работала. То есть это постоянная усталость, постоянная неудобная поза. Поэтому в любом случае, как и в любой профессии, важна заработная плата, но нужно не забывать и все какие-то подводные камни. какие-то стрессовые ситуации, проблемы со здоровьем в будущем. То есть нужно трезво и ответственно подходить к этому выбору. И если вы не любите пациентов, вы не любите людей, не хотите с ними взаимодействовать, то от этой профессии, конечно, лучше отказаться.
2: Да, наверное, идешь в веру в людей, в профессию медицинскую и, безусловно, желаешь на старте получать эту самую благодарность. А вот как она, ожидаемость, оправдалась ли в вашем случае, либо вы еще постигаете вот это вот ощущение и понятие, и принятие людей, будучи стоматологом, молодым специалистом, обязательно поговорим уже в следующем выходе, оставайтесь с нами.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Всем здравствуйте, летит привет от Радио Брест, от нашей команды, кто вместе с нами проводит этот день, наша программа, время выбирать о том, как складывается путь молодых специалистов в Брестской области в той или иной профессии. Сегодня в студии прямого эфира гость, которого я рада представить, молодой специалист, на секундочку, Татьяна Александровна Кашкина, врач-стоматолог-терапевт в Брестской стоматологической поликлинике. Итак, Татьяна, вы молоды, диплом на руках, добывался потом, бессонными ночами и так далее. Первое место работы – Брестская стоматологическая поликлиника, одно из самых сложных в медицинской профессии. Все же, как мы уже с вами упомянули, это общение с пациентами, адаптация, наверное, в коллективе, как и везде. Татьяна, как проходило ваше взаимодействие с более опытными врачами и чувствуете ли вы поддержку на сегодняшний день со стороны опытных коллег?
3: Да, конечно, вначале особенно важно понимать, что рядом есть более опытные коллеги, к которым можно обратиться за советом. Я очень ценю такую поддержку, потому что каждый врач когда-то был молодым специалистом и находился на моем месте. С коллективом мне очень повезло, все отзывчивые, так что можно в любой момент подойти, проконсультироваться, посоветоваться, и они обязательно окажут помощь.
2: Вот эта история «молодым у нас везде дорога», она работает и в рамках стоматологии, правильно, когда приходит молодой специалист на работу. Но, Татьяна, что на сегодняшний день все-таки в профессии врача-стоматолога для вас, как для молодого специалиста, самое сложное и одновременно самое легкое и простое?
3: Самое сложное – это, конечно, постоянно развиваться и накапливать практический опыт. А самое приятное и легкое, наверное, общение с пациентом, когда удается найти контакт, и человек начинает тебе доверять.
2: Доверие с пациентами, особенно взрослого возраста, сложно как-то добывать это доверие? Все-таки вы молоды, есть какие-то сомнения в отношении вашего опыта у наших людей, у наших брещан?
3: Если раньше был какой-то стереотип, что молодой специалист – это максимально зеленый, неопытный врач, то сейчас как-то наоборот тенденция меняется, и люди разного возраста, также и пожилого, понимают, что если молодой специалист, он обычно более вовлеченный, более заинтересованный, и у него есть желание, интерес помочь тебе. Поэтому наоборот все стараются даже обратиться к молодым специалистам, потому что понимают, что помощь будет оказана максимально качественно.
2: Проработав врачом-стоматологом некоторое время, какой срок вы уже в профессии на сегодняшний день, плюс-минус? Сколько в профессии, в практической уже?
3: В профессии практической я уже 3 года.
2: Угу. Ну, то есть срок такой достаточно, когда уже и опыт накапливается потихонечку, и выводы определенные можете сделать. Тогда спрошу, какого пациента вы считаете идеальным на сегодняшний день, проработав в профессии около 3 лет? Кто он, ваш идеальный пациент?
3: Для меня идеальный пациент – это тот, кто доверяет врачу в первую очередь и готов вместе работать над своим здоровьем. А еще тот, кто приходит не только тогда, когда уже болит, а на профилактический осмотр. Поэтому для меня важен пациент, и сразу радует глаз, когда он раз в полгода регулярно проходит на осмотры, а не уже бежит, сломя голову, когда у него уже там очень сильно болит зуб.
2: То есть дисциплина и еще раз дисциплина. Конечно. Дисциплинированный пациент – ваш идеальный пациент, я так предполагаю. Хорошо. А мы далее двигаемся, друзья. Оставайтесь с нами. Мы прервемся на небольшой блок рекламы, погоду на сутки ближайшие и вернемся в студию.
0: Время выбирать.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. А вот температура воздуха по области ночью составит от 7 до 12 градусов, днем 19-24. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24 градуса.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Сегодня о своем выборе в профессию рассказывает Татьяна Александровна Кашкина, молодой специалист, врач-стоматолог-терапевт Брестской стоматологической поликлиники. Мы уже обсудили, по зову ли сердца, либо по настоянию родителей. Татьяна, вы пришли в профессию, и много интересных вопросов о поддержке коллег старших по цеху, насколько они помогают молодым специалистам входить в профессию. Затронули тему относительно того, как пациенты реагируют, Татьяна, на молодого врача. Были ли случаи из вашей практики, когда пациент просил вызвать старшего коллегу, стоматолога, и как вы вообще с этим справляетесь?
3: Пациенты в целом очень доброжелательно относятся к молодым специалистам. Часто они, наоборот, проявляют интерес и поддержку, спокойно идут на прием и доверяют врачу. Конечно, доверие нужно сослужить, я это прекрасно понимаю, поэтому я стараюсь внимательно выслушать пациента, все подробно объяснить и качественно выполнить свою работу. Если я вижу, что у пациента все-таки есть какие-то сомнения, недоверие, то я приглашу более опытную коллегу и с ней проконсультируюсь, чтобы пациенту было спокойнее.
2: Вот интересно, что важнее сегодня для молодого специалиста, действительно, врача-стоматолога, по вашим наблюдениям, исходя из вашего личного опыта, зарплата или все же возможность набраться опыта профессионального?
3: Конечно, в этом вопросе хотелось бы или заменить на «и», потому что в современном мире важна как зарплата, так и возможность набраться опыта. Но если все-таки выбирать из этих двух вариантов, я выберу опыт. Это тот период, когда закладывается профессиональная база и формируется уверенность в своих действиях. Чем больше ты учишься и практикуешься в первые годы, тем шире становятся дальнейшие возможности и профессиональные перспективы.
2: Ну, получается, все очень даже логично в вашем ответе, Татьяна. То есть, чем больше опыта, тем больше возможностей заработать стоматологу, верно?
3: Да, все верно, потому что если стоматолог высококвалифицированный, есть спрос, интерес в нем, и поэтому есть возможность выбрать хорошие условия труда и поликлиники, которые врачу импонируют.
2: Всегда умиляло меня это вот сейчас из таких наблюдений ваших всех пациентов, когда действительно врач опытный, когда мы переспрашиваем друг у друга, а у кого ты лечишь зубы. Приходишь к опытному доктору, а он еще и такой мимимишный, миленький, что зайчик, давай ротик, а ты солнышко, какое солнышко. Всегда меня очень умиляло. Вы вот из категории таких стоматологов, Татьяна, признайтесь, или все-таки больше такие дисциплинированные?
3: Ну, наверное, я все-таки ближе к добрым, позитивным, юморным стоматологам, но если я понимаю, что пациенту комфортнее более какое-то официальное общение, я, конечно, буду его поддерживать. Если есть кто уже играет на эмоциях, тогда уже можно ему сказать, что более как-то серьезно, опустить его, успокоить, ему будет комфортно.
2: То есть стоматолог, по сути, я вот сейчас для себя это открыла, это еще и психолог.
3: Конечно.
2: Ведь работа с людьми, да, считай человека, с каким настроением пришел, насколько он боится, либо действительно требует расслабления в виде спокойного, умиротворенного голоса и каких-то прилагательных красивых, правда? Стоматология сегодня развивается стремительно, а мы все это знаем, видим новые технологии, материалы, методики, к нам из-за рубежа приезжают люди лечить зубы, всегда остаются довольными. А, Татьяна, может ли молодой специалист, пришедший в государственную поликлинику, быть в тренде и расти профессионально?
3: Конечно, современная стоматология развивается очень быстро, и молодому врачу важно постоянно учиться. Государственная поликлиника имеет хорошее оснащение для комфортной работы. А что касаемо дальнейшего роста, необходимо изучать научную литературу, посещать различные курсы, конференции, следить за всеми новинками в стоматологии. Главное – самому хотеть развиваться.
2: Вы, как молодой специалист, имеете ли такую возможность работать, на ставку вы работаете, предполагаю?
3: Да, все верно.
2: И вместе с тем обучаться, ездить, вас направляет поликлиника, либо вы сами ищете курсы. Каким образом это происходит?
3: На некоторые курсы нас направляет сама поликлиника. У нас есть курсы длительностью 2 недели, которые мы посещаем, и нам рассказывают новую информацию на данных курсах. Также есть возможность ездить на дополнительные курсы, конференции, слушать слушать различные вебинары, это уже инициатива больше самого врача и его заинтересованность в этом.
2: Как стоматологи, молодые специалисты, пришедшие только в профессию, друг другу помогают? Это же, вот, знаете ли, целая такая вот молодая коалиция профессионалов, людей, которые горят своим делом, и вот коллеги постарше. Есть ли такое в профессии, в практической, что может где-то подойти как-то коллега ваш, тоже молодой, подсказать вам, либо вы можете помощи попросить, может быть, какой-то неординарный случай прямо здесь сейчас у пациента на кресле?
3: Ну, в любом случае, да. Как опытный коллега я могу обратиться за помощью, так более молодой, моложе, чем я, специалист может подойти за советом. Или, например, можно обсудить какой-то случай, ситуацию на будущее, обсудить, что делать при том или ином диагнозе, чтобы избежать каких-то казусов, чтобы врач был подготовлен и сделал все правильно.
2: Хорошо, спасибо большое. Я убедилась, что у нас в государственных поликлиниках стоматологических есть это самое стоматологическое братство молодых специалистов, и это очень-очень радует. Мы прервемся ненадолго, появимся скоро для того, чтобы подвести итог нашей беседы. Это будет интересно. Не пропустите.
1: Время выбирать. Твое время. Твой выбор. Слухай наших.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест. Брест.

0: принципе, жить в комфортных условиях, получать достойную заработную плату. Сколько должен получать, Татьяна, молодой стоматолог-терапевт, чтобы оставаться в профессии после отработки?
1: Мне кажется, здесь сложно назвать одну конкретную сумму. Молодому специалисту важно чувствовать, что его труд достойно оплачивается, и при этом есть возможность профессионально расти. Когда человек видит перспективу и понимает, что его работа ценится, желание оставаться в профессии намного выше.
0: Так корректно и красиво ответила мне Татьяна, без подробностей. Вот это профессионализм. Сегодня очень много говорят о цифровых технологиях, правда, вообще во всяком, конечно же, разрезе нашей жизни, в стоматологии в том числе. Есть ли, Татьяна, в вашей поликлинике современное оборудование, доступное молодым врачам, и как вы осваиваете новинки, чтобы идти в ногу со временем, и доверяют ли работу на таком оборудовании молодым начинающим стоматологам?
1: Современные технологии постепенно становятся частью стоматологии, и государственная поликлиника не исключение. Конечно, важно не только иметь оборудование, но и уметь им пользоваться. Поэтому стараюсь следить за новинками, изучать современные подходы и перенимать опыт старших коллег. Все, что есть в нашей поликлинике, доступно для использования, поэтому стараюсь разбираться и пользоваться самостоятельно. Если есть какие-то вопросы, могу обратиться за помощью.
0: А ведь на сегодняшний день и вы уже старшая коллега для тех молодых специалистов, которые только-только пришли после распределения в профессию. Какой, Татьяна, совет вы бы дали молодым людям, которые в будущем или уже поступили и точно решили, что будут стоматологами и пойдут заселяться в общежитие, медицинских университетах? На каких аспектах нужно сконцентрироваться все же особое внимание?
1: Я бы посоветовала не бояться сложностей в первую очередь и не ждать, что после получения диплома ты сразу станешь полностью уверенным специалистом. Будет много ошибок, это нормально, потому что без ошибок не можно набить шишки, набраться опыта, нужно много практиковаться, задавать вопросы, не бояться обращаться за советом и постоянно учиться. И самое главное, действительно любить то, чем занимаешься.
0: Отсутствие опыта, говорят, это тоже опыт, но я с этим не согласна. А вот действительно методом проб и ошибок, когда человек двигается, вот здесь есть настоящий и честный труд равно опыт. А стоит ли идти, Татьяна, в государственную поликлинику или стоит искать частные клиники для старта будущей карьеры молодого врача-стоматолога? Как думаете?
1: Для молодого врача государственная поликлиника часто становится лучшим стартом. Там можно получить хороший практический опыт, увидеть большой поток разных пациентов, и всегда есть более опытные коллеги, к которым можно обратиться за советом. Это дает очень сильную базу в профессии, а также уже каждый выбирает свой путь.
0: Если коротко, подводя итоги нашей беседы, какой, Татьяна, вы видите свою карьеру через, ну, лет эдак 5?
1: Через 5 лет я хочу видеть себя уверенным специалистом, который продолжает развиваться и повышать свою квалификацию. Хочется иметь хороший практический опыт, доверие пациентов и при этом не останавливаться на достигнутом.
0: Почему-то мне не кажется, а я верю, что у вас это обязательно все будет. Ну что, мы переходим к интересному блоку. Анонсировали для наших радиослушателей в нашем интервью. И я очень надеюсь, Татьяна, что вы готовы. В окончании программы получим ответы от врача-стоматолога. Миф либо правда. Итак, Татьяна, если положить таблетку аспирина на больной зуб, боль пройдет?
1: Это, конечно же, миф. Таблетки, в данном случае аспирин, нужно использовать согласно инструкции. При прикладывании на больной зуб может развиться ожог слизистой, поэтому таким мы не пользуемся. При возникновении болевых ощущений обращаемся к врачу-стоматологу.
0: Так, зафиксировали. Беременным нельзя лечить зубы. Это вредно для плода.
1: Это миф. Зубы во время беременности лечить можно и нужно. Важно правильно выбрать срок, метод лечения и препараты вместе с врачом. И я лично от себя советую провести санацию полости рта на этапе планирования беременности.
0: Так, то есть это был миф. Далее. Щетки, зубные щетки. Популярная тема для каждого обывателя. Чем жестче зубная щетка, тем лучше она чистит. Так ли это?
1: Это миф. Жестче не значит лучше. Слишком жесткая щетка может травмировать десны и способствовать стиранию эмали. Индивидуальный подбор средств гигиены лучше произвести у врача-стоматолога-терапевта.
0: Зафиксировали. Далее. Раз появился кариес, он будет болеть сразу. Миф либо правда?
1: Это тоже миф. Кариес на ранних стадиях части вообще никак не беспокоит, поэтому профилактический осмотр намного лучше, чем ждать боли.
0: Так, хорошо. Молочные зубы не лечат, все равно выпадут, и есть такое вот поверье среди людей.
1: Это тоже, конечно же, миф. Молочные зубы очень важны.

0: сны, их состояние влияет и на здоровье ребенка, и на формирование постоянных зубов.
1: Так, ну и, наверное, не последнее, а еще есть у меня такой списочек. Зуб мудрости, тоже популярная тема среди людей. Нужно удалять сразу, как только он появился. Правда ли миф?
0: Конечно, миф. Зуб мудрости удаляется только по медицинским показаниям.
1: Отбеливание портит и истончает эмаль. С этим вопросом как?
0: Миф, но с небольшой оговоркой. Профессиональное отбеливание при правильном проведении не должно повреждать эмаль, но после процедуры может временно повыситься чувствительность зубов, поэтому важно соблюдать все рекомендации врача.
1: Народный миф либо правда, чтобы избавиться от запаха изо рта, достаточно пожевать жвачку и все.
0: Это миф. Жвачка может недолго освежить дыхание, но не устранит причину запаха. Важно разобраться, откуда он появился, и соблюдать полноценную гигиену полости рта.
1: Татьяна, следующий вопрос от меня будет, я бы сказала, на миф либо правду, провокационный. Стоматологи придумали кариес, чтобы зарабатывать на пломбах. Многие люди, тоже обыватели, шутят на эту тему.
0: Это, конечно же, миф, потому что если бы стоматологи правда придумали кариес, наверное, мы бы давно придумали способ от него избавиться. На самом деле, нам гораздо приятнее видеть здоровых пациентов, которые приходят на профилактику, время, а не с сильной болью.
1: Отлично. Вот об этом, о вашем времени, о вашем выборе мы сегодня поговорили. Татьяна, спасибо за то, что рассеяли наши мифы, мифы наших радиослушателей о действительно вопросах стоматологии, в которых мы не совсем сведущие. Спасибо вам за интересную беседу. Благодарных пациентов желаю вам от всей души и отличной карьеры в выбранной профессии.
0: Спасибо вам большое за приглашение и за теплые слова.
1: Слушайте «Радио Брест», могу сказать в окончании, Татьяна, включайте там стоматологии. Я знаю, что слушают радиостанции разные, вот пусть «Радио Брест» звучит и у вас. Напомню, что гостем программы сегодня была Татьяна Александровна Кашкина, молодой специалист, врач-стоматолог, терапевт Брестской стоматологической поликлиники. Меня зовут Юлия Майская. Друзья мои, мы услышимся с вами уже в следующем часе, и не переключайтесь.
2: Время выбирать.
3: Твое время. Твой выбор.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, премьер-министр Беларуси провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. В повестку дня мероприятия также включено рассмотрение правового акта, касающегося выплаты пособий по уходу за детьми. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка.
2: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных, сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей, казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестском отделении железной дороги прошло профилактическое мероприятие «Стоп, заяц, оплати проезд». Его главная цель – напомнить пассажирам о необходимости честной оплаты проезда и снизить количество безбилетных поездок в поездах региональных линий эконом-класса. Железнодорожники рекомендовали пассажирам приобретать билеты заранее в кассах через терминалы самообслуживания или с помощью мобильного приложения «БЧМ и поезд». Активисты Белорусского республиканского союза молодежи раздали информацию листовки с напоминанием об ответственности за безбилетный проезд, а юным пассажирам тематические раскраски о безопасности на железной дороге. За 7 месяцев текущего года жителями Брестской области в добровольном порядке сдано 106 ставных сетей общей длиной 4 километра 650 метров и 25 других запрещенных орудий рыболовства. Об этом сообщил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко. Граждане могут сдать браконьерские снасти государственным инспекторам по месту жительства или в подразделение госинспекции в Бресте, Березе, Барановичах, Микашевичах, Давидгородке и в Пинске. Тем самым можно избежать административного взыскания за их незаконное хранение. Телефон доверия областной инспекции в Бресте 25 52 00. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: по дороге домой.
1: Начало нового музыкального часа. Всем привет. 16.11 показывает студийные часы. Друзья мои, если вы уже намереваетесь, в общем-то, отправиться домой, по дороге выбирайте любимую радиостанцию. Здесь Вилимайская. Сегодня до 19.00 мы в компании вместе встречаем вечер этого вторника. Он комфортный. Музыка здесь для вас.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Каждый из нас, выезжая на трассу, на дорогу, желает действительно не беспокоиться ни о чем, и безопасность наше все. Если мы четко и уверенно ведем свой автотранспорт, мы хотим быть и уверены в том, что находимся в безопасности, чтобы попутные встречные машины, в том числе, ехали по правилам дорожного движения, не нарушая скоростной режим, а еще хочется действительно находиться на дорожном участке безопасности, когда четко понимаешь, что не выскочит абсолютно никакое дикое животное, и оно не пострадает, и ты, в принципе, тоже. Сегодня здесь, в Дорожном комитете, обсудим, друзья мои, дорожное ноу-хау в Беларуси. На трассе М6 внедряют новую систему защиты от животных. В Беларуси действительно стартует такое, я бы сказала, масштабирование пилотного проекта по предотвращению ДТП с участием диких животных. И после 2 лет успешной эксплуатации экспериментальной системы на трассе М10, граница РФ, Гомель-Кобрин, аналогичную абсолютно инфраструктуру начинают внедрять и на федеральной дороге М6 Минск-Гродно в Воложенском районе. Там это необходимо было внедрение, мне кажется, уже очень давно. На трассе М10 уже 2 года работает пилотный наземный переход для зверей с датчиками движения и динамическими знаками. А еще и система предупреждает водителей с такой засветкой табло, если животное приближается к проезжей части. Дополнительные барьеры, друзья мои, шумовые такие полы, еще щебня и точечное освещение отпугивают копытных, и, знаете ли, это очень-очень облегчает жизнь на трассе водителя, который находится за рулем. На М6, кстати, внедрят такие техасские ворота и односторонние клапаны, чтобы животные не обходили ограждение. Опыт, я вам скажу, по статистике-то признан успешным, и в ближайшее время планируется к тиражированию абсолютно по всей территории Беларуси. Так что, друзья мои, в общем-то, дождались. Это очень хорошо. Это такой сигнал, да, всем тем, кто боится выезжать на трассы и ехать на дальние расстояния в ожидании встретить дикое животное на дороге. Та самая неприятнейшая встреча, которая может состояться. Во всяком случае, если вы сейчас находитесь в дальней поездке, слушаете нас, вам большой привет. Будьте внимательны, помните, что каждым нашим радиослушателям мы дорожим, и отправляясь в дальний либо близкий путь, уважаемые радиослушатели, знайте, что вас ждут дома, любят очень-очень сильно. Поэтому, получая такую информацию, напоминание еще раз, будьте предельно внимательны, аккуратны и осторожны. 16:23. Если вы еще не выбираетесь из своих рабочих мест для того, чтобы отправиться по дороге домой, друзья мои, значит, завершайте все начатые дела, подводите финальный итог этого вторника и отправляйтесь вместе с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп, поведение. Акции по диалисти 5-26. Подробности. Или по телефону +7 529 687 77 78.
4: Погода.
5: По информации Бреста Волгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, а днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью синоптики обещают от 7 до 12, а днем от 19 до 24 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22 градуса. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23 тепла. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24 градуса.
6: Реклама.
2: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
7: Кофе купил.
2: Вернулась.
7: Билеты в кино.
2: Вернулась.
7: Поужинали.
2: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Банк.бай или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: дороге домой.
1: Как продуктивные люди заканчивают рабочий день? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Чтобы, знаете ли, совесть тебя не грызла, когда ты действительно заканчиваешь все свои дела, а потом в дороге понимаешь, а, еще это хотел сделать, а, еще это забыла, а, и там, ну как же так, вроде все помнила, на листиках писала, запоминалки тоже ставила, и вот тебе и раз. Да, друзья мои, в последнее время, вот знаете, как-то интересует, как сделать работу своим хобби, делом жизни, призванием, что ли. И ведь это интересует каждого человека в своем поколении. А мы изучаем чужой опыт, мы общаемся с людьми, которые, ну, как мне кажется, нашли свою нишу в жизни. Правда, делаем это невербально, делаем это с помощью наблюдений абсолютно по-разному. Но каждый из нас, правда, желает заканчивать рабочий день правильно, грамотно, чтобы не жалеть о том, чего не сделал, или наоборот, то, где слишком много и чему посвятил внимание. Верно? Ведь действительно идеальный старт вторника – это отлично, отличное окончание понедельника. Правда? И с этим мало кто поспорит. Правильно завершить рабочий день за 15-20 минут, вообще уверяют эксперты. Да, в общем, простой ритуал есть. Подвести итоги текущих задач, составить самое главное – план из трех главных дел на утро следующего дня. Как бы этого не хотелось. А еще навести порядок на столе перед уходом домой и отправить коллегам такие короткие отчеты, если вы планировали это сделать, если это входит в ваши обязанности. А еще, друзья мои, каким-то образом отключиться от работы до следующего дня. Да, сделать это, может быть, не каждому удается, но тем не менее, если постараться, очень даже можно. А вообще очень важно, как вы заканчиваете рабочий день. Это может действительно определить ваше настроение и на остаток этого вечера, и повлиять на общее ощущение счастья, качество сна, а также задать то на следующий день. Так что давайте будем правильно анализировать этот вторник, который уже практически позади, подводить определенные итоги этого дня и уже практически пребывать в лайтовом вечере. Я очень надеюсь, что вечер вторника не подкинет вам неприятных сюрпризов, которые могут растянуться на очень-очень долго. Так, друзья мои, двигаемся дальше по эфиру, пусть обязательно все получится. Далее у нас рубрика «Дорожный корреспондент», и совсем скоро появлюсь здесь для того, чтобы напомнить вам координаты. Кстати, да, создателем и автором рубрики «Дорожный корреспондент» может стать абсолютно каждый из вас, без исключения, друзья мои. Сообщайте нам о том, что происходит сейчас на дорогах города Бреста, на дорогах области, для того, чтобы мы передали остальным, чтобы люди коротали в приятной компании, да, свой вечер, а не в кругу незнакомых людей где-нибудь в пробке.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Ты целый океан, но другие вода. Никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам. Я тебя никому не

бы настал. Ты целый океан, но другие вода никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам, я тебя никому не

0: Радио Брест.
1: Шестнадцать часов 51 минута. Всем дорогу лайта, всем дорогу хорошей музыки и хорошей компании в виде самой позитивной радиостанции страны. Радио Брест. Здесь по-прежнему Юля Майская. Только что вместе с вами я наслаждалась исполнением Мари Краймбрери «Танцуй как суперзвезда». Эту песню и еще много-много своих классных треков она у нас не так давно относительно, да, друзья мои, пела на Грибном канале, говоря и пребывая абсолютно в откровенном таком, знаете ли, лайте с брещами. Это было невероятно здорово. Я всегда думаю, что когда человек искренен, обман, он чувствуется, когда человек лжет. Но когда он действительно настоящий, в такие речи сказать, притворившись, но нельзя. Такие, как говорила Мари Краймбрери, она напомнила всем брещанам без исключения, что если вы любите музыку и любите дело своей жизни, но, может быть, не совсем получается вот сейчас достичь какого-то результата, самое главное – не останавливаться. Но я скажу эту самую пресловутую фразу, которая для меня постулат, которую когда-то сказал один классный парень. Он сказал: «Неважно, с какой скоростью ты двигаешься, главное не останавливаться». Но вместе с тем, друзья мои, если вы остановились сейчас, возможно, образовался затор на дороге, а может быть, неработающий светофор, а может быть, нанесение разметки, тогда вы стали свидетелем того, о чем нам нужно сообщить. Дорожный корреспондент, рубрика «Станьте ее частью». Станьте автором нашей рубрики. Расскажите о ремонте дороги, нанесении разметки ДТП, возможно, пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем прямо сейчас вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать каждый из вас без исключения. Да, обращаюсь сейчас к вам. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам прямо сейчас по пути. 33-код-399-0011, номер студийного вайбера, чат активен для ваших посланий. Итак, Сергей, автокомплекс Брест, мой привет летит тебе огромный, наш внештатный дорожный корреспондент, который всегда держит руку на пульсе дорожного движения города. Итак, что сообщает Сергей? ДТП «Радужная», Большой Евроопт, именно там. Лысый гарант ДТП в сторону Рябцева в ожидании ГАИ. Пробка собирается со стороны Дубровки, так что, дорогие радиослушатели, обязательно учитывайте эту информацию. От областной больницы до Вычулок пробка в сторону города. Стоят все троллейбусы. О, неприятная зарисовка. Еще больше неприятно ожидать, правда, возвращение домой вот в такой вот пробке. Во всяком случае, если есть необходимость коротать время, вынужденная, да, мера, друзья мои, когда вы оказались не совсем приятной ситуации сейчас, возвращаясь домой, тогда есть один классный дельный совет. Сделайте громче любимую радиостанцию для того, чтобы быть в курсе абсолютно всех музыкальных новинок, новостей, которые стартуют у нас в начале часа, погоды на сутки ближайшие, и, конечно, для того, чтобы зарядиться классным, спокойным лайтом на этот грядущий вечер вторник. Здесь Юля Майская. Привет!
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров напомнил, что тема объединения Министерства природы и Госинспекции охраны животного и растительного мира возникла при назначении нынешнего руководителя Министерства природы. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно, выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму, подчеркнул он.
2: Следующая тема родилась при назначении нового министра природных ресурсов охраны окружающей среды. Тема, как я сказал, объединение министерства названного и госинспекции охраны животного и растительного мира. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму. Ну вот, по-моему, мое впечатление, кроме браконьерства, система Тертеля так ничем, брата Тертеля, ничем и не занимается. А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние в центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем, отапливать там и так далее, сжигает. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующей инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, как мы ее называли, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавить. Поэтому, на первый взгляд, видимых препятствий, чтобы еще больше сплотить их, усилия нет. Вместе с тем, знаю, что государственный секретариат Совета Безопасности эту инициативу не поддержал.
0: Новости.
1: К другим событиям. Учреждения здравоохранения Пинщины пополнились 55 молодыми специалистами. Среди новичков 20 врачей, 25 сотрудников среднего медицинского персонала и 10 специалистов прочих категорий. Председатель Объединенной профсоюзной организации Пинской центральной поликлиники и учреждений здравоохранения города Пинска Наталья Бриш вместе с врачом по медицинской профилактике Аллой Вайтович и специалистом по работе с молодежью посетили учреждение, где начали работать новобранцы. Формат встречи – диалог с каждым молодым специалистом. В ходе общения профсоюзный профактив оценил потребность медиков в жилье, обсудили перспективы карьерного роста, порядок получения квалификационных категорий. 15 августа спортивная площадка «Газпром детям» в Кобрине примет спортивный праздник. Он будет посвящен Дню военно-воздушных сил Республики Беларусь. В начале мероприятия ветераны и военнослужащие Вооруженных сил Беларуси, представители власти и общественность вспомнят историю 65-й транспортно-боевой вертолетной базы. Участники праздника возложат цветы к памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при выполнении интернационального долга в Афганистане. Официальную часть продолжит спортивные баталии. Празднование Дня военно-воздушных сил завершится концертной программой академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай». Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас!

Итак, друзья, всем огромный привет. Музыкальный час 17.14 продолжается. Здесь Юля Майская. Огромная вообще феерия какая-то вечером этим происходит. Я не знаю уж, Меркурий входит куда-то в Тельца. Может быть, рыбы в Деву, уж я понять не могу. Но тем не менее, что-нибудь, кто-нибудь, друзья мои, слышал из вас относительно того, что сейчас, возможно, вспышки на солнце и происходит что-то с нами не совсем то. Но, по крайней мере, по себе я немного чувствую. Как ощущаете себя в этот вечер вы? Двигаетесь ли вы с нами по дороге домой? Придерживаетесь ли нас? Очень хотелось бы это знать и понимать. 33-код-399-0011. Рассказывайте, каким итогом подошли к окончанию этого вторника. Мы в прошлом части с вами говорили о том, как идеально закончить рабочий день для того, чтобы с удовольствием бежать на работу на день следующий. Может быть, у вас в этом отношении есть какие-либо лайфхаки. Друзья мои, обязательно этим поделитесь. Ну, а я совсем скоро в рубрике «Правила дорожного движения» расскажу вам об очень важном. Кстати, если вы, дорогие друзья, пропустили, то я напомню вам о том, что мы обсуждали невероятно важное нововведение. У нас в стране упрощают утилизацию автохлама. Так что, слушайте, здесь подробности тоже расскажу вам чуть позже. А еще, что важно и что радует, особенно тех, кто на старте собирается в отпуск и любит сесть за руль своего автомобиля и ехать далеко и далеко. Дорожное ноу-хау в Беларуси. Да, на трассе М6 внедряют новую систему защиты от животных. Друзья мои, об этом тоже мы напомнили, рассказали. Если хотите узнать подробности, уверена, что в социальных сетях с ними ознакомитесь. Далее мы движемся по нашему музыкальному плейлисту. Делайте громче, пусть музыка объединяет сегодня всех здесь, на любимой волне.

0: правила движения.
1: Одно из самых важных правил движения – это транспортное средство техническое, которое выходит для участия в дорожном движении, друзья мои, должно пройти техосмотр. И только после этого допускается к участию дорожного движения, друзья мои, и это не прихоть. Это, конечно же, прежде всего наша с вами безопасность и безопасность тех людей, которые, в общем-то, передвигаются с нами на одном участке дороги. Но бывает такое, да, когда ты едешь на автомобиле, и все реже это происходит, но тем не менее, когда здесь на дороге появляется какой-то автомобиль, совершенно такой неказистый, который вызывает улыбку. Кто-то говорит, смотри, рухлядь едет. Кто-то говорит, ой, а как же он еще едет? А он что еще едет? Я уверена, что даже когда есть автомобиль, которому огромное количество лет, но если за ним должным образом ухаживать, конечно же, и техосмотр можно получить, разрешение и допуск к управлению транспортным средством на дороге и так далее. Но вместе с тем Беларусь упрощает утилизацию автохлама, друзья мои. Да-да-да, есть определенный документ, который расширяет понятие неэксплуатируемых транспортных средств, упрощает процедуру их выявления, сокращает сроки судебного признания бесхозным с 30 до 10 дней. Попадают, в общем-то, под это правило не только автомобили, но и неисправные самоходные машины, оставленные вне частных подворий и стоянок. Это очень-очень важно знать. Новые объекты к неэксплуатируемым у транспорта официально отнесли неисправные тракторы и другую самоходную технику. А ускорение процесса тоже имеет место быть. Срок подачи заявления о признании техосмотра бесхозным сокращен, как я уже сказала, с 30 до 10 дней, друзья мои. Расширение полномочий тоже имеет место быть. То есть уполномоченные исполкомами организации теперь могут работать напрямую с брошенными вашими машинами, которым вы не уделяете время и не содержите в должном виде. А еще названным организациям предоставлен доступ к сведениям о бывших владельцах для оперативного поиска. Ну а цель какая, друзья мои? Ну, упростить, конечно, работу местных властей, очистить улицы от автохлама, потому что каждому из нас приятно ходить по чистым улицам города, наслаждаться красивыми автомобилями, красивыми, счастливыми людьми и, безусловно, ухоженными тумбами, красивыми лавочками и так далее, и так далее. Так что, друзья мои, мы абсолютно несем ответственность за каждое транспортное средство, которые имеем в обиходе, и помним, что содержание его всегда влетает в копеечку. Согласны со мной с этим? Движемся дальше, друзья мои. У меня пусть обязательно сегодня все сложится и получится. 17 часов 26 минут. Дима Билан здесь у нас далее по плейлисту. Больше музыки требует он, а мы только рады.
0: По дороге домой.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. А вот температура воздуха по области ночью составит от 7 до 12 градусов, а днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Реклама.

0: ремонтов, плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан «Клуб Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шахтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: по дороге домой.
1: Последний раз такая традиционная фраза «Правда». Слушайте, а как научиться не давать людям обещаний? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Ну, как вот с этим поработать? Все-таки мне кажется, что не давать обещаний людям — это значит, что у тебя есть возможность, знаете ли, каким-то образом действительно передумать все, что ты спланировал, подумал, дал обещание, не подумавши, возможно. Ну, и не давать обещаний людям — это все же способ, мне кажется, сберечь. Давайте будем откровенны. Честность. Честность, друзья мои, личные силы и доверие. Когда мы не обещаем лишнего, мы не подводим других и вместе с тем не берем на себя лишний груз. Ну, согласитесь, ведь это работает именно так. Лучше делать что-то хорошее без слов, правда? Чем дать слово и потом это слово не сдержать. Ну, а какую силу имеет мужское слово? О, это мы знаем. Уверена, что мужчины сейчас, да-да-да, мы когда ударили друг друга по рукам и дали честное мужское слово, значит, так и есть. Ну, вообще, зачем не давать обещания? Слушайте, есть огромное количество плюсов, почему не надо обещать? Но таким образом мы не будем с вами жить вот в каком-то «я же обещал», и вот это триггерит история, когда действительно тобой одолевает какой-то непонятный страх и суета. А потом люди знают, что ваши слова всегда имеют вес, когда вы, если сказали, то сделали, а если не сказали, значит, и ничего не обещали. А еще умение отказывать — это когда вы честно все-таки говорите «нет» вместо пустых вот надежд, обещаний, междометий и так далее, и так далее. Вообще, эксперты говорят, что можно говорить кое-какие фразы вместо обещаний. Ну, например, смотрите, есть парочку лайфхаков. Фраза такая, как «я постараюсь, но точно не могу сказать». Запомнили, да? А вот еще одна фраза. «Давай я посмотрю, что можно сделать, но, правда, ничего тебе не обещаю». Вроде и не отказал, правда, ну и вместе с тем не пообещал. Не подставил себя и не дал надежду человеку. Это же важно. Ну вот, следующая фраза — это та, которая, знаете ли, отображает всех красавчиков. Вот это «я сделаю вот это, точно, 100%, но остальное не беру на себя». Честно, просто вот четко и без ложных абсолютно надежд. Этим вечером, если у вас были планы дать кому-то обещание, а потом пойти на попятный, друзья мои, не стоит с этим экспериментировать. Мы же все знаем, как работает принцип эхо, да? Как аукнется, так и откликнется. Все мы любим, чтобы откликалось хорошо и приятно. Все мы любим, правда? Но значит, эху надо кричать, соответственно, приятнее какие-то слова. Так, друзья, Сергей Автокомплекс «Бред» появился здесь. Знаете ли, мой такой невидимый соведущий этого вечернего эфира доводит до сведения об обстановке на дорогах города Бреста. А вот какая информация от Сергея поступила. Длинный затор на Московской от областной в сторону центра. Там имеет место быть уже 17:44. Белорусская улица. ДТП на спуске с мостика. Внимательно, просит Сергей. Машерова, советских пограничников. Там затруднено движение, наезд на пешехода. Пожалуйста, будьте предельно аккуратны, внимательны и осторожны. Самое главное здесь, когда подъезжают автомобили скорой помощи, не мешать, не переграждать движение, не создавать толпу, не быть просто зевакой, прохожим, который снимает для социальных сетей какой-то контент. Делать это нужно только исключительно с разрешения. И потом помните, что на месте этого человека мог бы оказаться абсолютно каждый. Поэтому, друзья мои, переходя дорогу на разрешающий сигнал светофора, будьте предельно внимательны. Из себя не списывайте ответственность. А я шагаю по зебре на зеленый, значит, могу все. Нет, уберите телефон, не разговаривайте в момент перехода улицы и автодороги по телефону, не отвлекайтесь ни на кого, ни на что, чтобы четко понимать и обладать состоянием вот сейчас того, что происходит на дороге. Как говорят в народе, береженого Бог бережет, поэтому, друзья мои, помните о том, что вас ждут дома, пока вы вместе с нами отправляетесь вот в любыми места.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Реклама.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на «Лайф», собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на «Лайф.бай» и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой.
1: Самое время, я вам скажу, отправиться вместе с нами по дороге домой. Почему-то, потому что часы уже показывают 17 часов 52 минуты. Это означает, что вы большие молодцы, почти дорабатываем этот вторник. Обязательно гордимся собой. Помните, мы сегодня рассказывали о том, как же правильно нужно завершать рабочий день для того, чтобы с удовольствием топать на работу утром на день следующий. В общем-то, применяйте, попробуйте эти лайфхаки в свою практическую рабочую деятельность. Возможно, уверена, вам понравится. Ну, а у кого-то, если есть свои, тоже поделитесь конкретно рабочими. Друзья мои, чем больше теплых дней, тем больше счастливых людей. Меня в этом никто не переведет абсолютно. Чувство юмора – это то самое, которое может разрядить обстановку абсолютно любую. Если сегодня очень напряженный день был, тогда встретитесь в компании людей, которые вас понимают с полусмеха. Да, не то, что с полуслова, а именно так, с полусмеха, друзья мои. Ведь можно и пранкануть и разыграть, почему бы и нет. Розыгрыш, он, знаете ли, абсолютно может залететь среди любых людей, любого возраста. Здесь и миллениалы, здесь и альфы, здесь и зумеры. Абсолютно все. Какой-то гений показал в ТикТоке, как можно пранкануть своего друга. Правда, занимательное видео вызвало у меня улыбку, и для этого ничего не нужно было. Парень нанял двух таких крепких, полноватых мужчин, чтобы те зажали, в общем-то, его товарища во время полета, ну и все, присели к нему. Соседи по ряду усложняли друг другу полет, как могли, громко чавкали, хохотали, шутили, постоянно кашляли, хрюкали и так далее. В это время, конечно же, тот, который учинил это все, снимал на камеру, а потом показал этому бедному другу, который, в общем-то, сразу простил, потому что это было действительно смешно. Но, наверное, кому-то со стороны наблюдать это смешно, оказаться в эпицентре таких событий не очень, когда рядом с тобой кто-то очень громко кашляет, чихает, либо говорит сам с собой. Ох, это самая привычка пресловутая, да, говорить с собой. А с какого возраста люди начинают чаще остальных говорить самим собой, не замечая этого? При этом окружающим все это очевидно. Мы поговорим об этом в следующем часе. И не только о странных привычках людей, которые населяют эту планету. Обязательно расскажу что-то интересное, запоминающее и смешное. Но пока здесь Юля Майская, друзья мои. И мы движемся с вами к вечеру этого вторника. Календарь пока. Показывает 11 августа, и поехали с нами.
0: По дороге домой. Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестской области осталось убрать около 6% площадей зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В регионе завершили жатву 4 из 16 районов. С этой работой уже справились Столинский, Жабинговский, Ивановский и Малорицкий районы. Намолочен 1 миллион 300 тысяч тонн зерна при урожайности 47 центнера с гектара. У нас 400 тысяч. Столинский, Пружанский, Барановичский и Пинский районы. К финишу приближаются аграрии Кобринского, Драгичинского, Пружанского и Брестского района, в котором осталось убрать меньше 1% площадей. Обратили внимание в облсельхозпроде. Самая высокая урожайность в нынешнем году на Брещине на полях Столинского района. В среднем с одного круга там получили 53,7 центнера. Параллельно в Брестской области аграрии вспахивают почву и готовят ее под сев. Все районы приступили к севу озимого рапса. Его намерены завершить до 25 августа. Одновременно с завершением жатвы в Брестской области заканчивают второй укос трав. Зерновые и зернобобовые культуры без учета кукурузы, гречихи и проса в первом регионе на сегодняшний день обмолочены почти на 95% площадей. Вторым укосом скошен 91% трав. В хозяйствах области заготовили 1 миллион 913 тысяч тонн сенажа, что составляет 64% к плану. Также в запасе у аграриев 72,5 тысячи тонн сена нового урожая, 60% к потребности. Заместитель начальника отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Татьяна Воробьева рассказала, что сельхозорганизации области приступили к третьему укосу трав. Она отметила, что после подкормок минеральными удобрениями и периодически проходящих дождей рассчитываем на хороший урожай трав. Жатва завершается, и основные ресурсы в ближайшие недели в области будут сосредоточены на дальнейшей заготовке травяных кормов. В этом году в Брестскую областную клиническую больницу были направлены 26 молодых специалистов. Это 3 врача, 15 медсестер, 1 сотрудник IT-сферы и специалисты из числа прочего персонала. Всего на отработке в медучреждении сейчас 48 человек. Главврач больницы, член Совета Республики Александр Карпицкий подчеркивает, что закрепляемость молодых специалистов по окончании срока отработки за последние 3 года у врачей составляет 100%, у среднего медперсонала около 77%. Возможно, для реализации себя в нашей больнице очень много, и мы подходим к этому комплексно. Самых инициативных вносим в кадровый резерв. Уже сегодня из 45 заведующих отделениями четверо в возрасте до 35 лет, сказал Александр Карпицкий. В больнице постоянно осваивают новое и внедряют в практику как передовые заимствованные технологии, так и собственные авторские разработки.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 12 августа заместитель председателя Брестского облисполкома, член Национальной комиссии по правам ребенка по Брестской области Виктор Анатольевич Рафалович будет проводить прием несовершеннолетних, их законных представителей и иных граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей. Прием состоится в здании Жабинговского райисполкома с 11 до 13 часов. Предварительная запись на прием не осуществляется. Фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» приглашает гостей в агрогородок Лясковичи Петриковского района 15 августа. Об этом Белта сообщили в Управлении делами президента Беларуси. Фестиваль по традиции проводится раз в 2 года. Впервые он состоялся в 2010 году, получил популярность и вырос из межрегионального праздника в международный. Нынешний фестиваль посвящен теме «Женский образ», а его лейтмотив звучит так: «Жаночий голос Полесья, спадщина якая живе». Основные мероприятия будут проходить на территории Национального парка Припятский. Будут задействованы главная и малая сцены. 8 районов Гомельщины, 4 района и город Пинск Брестской области на своих подворьях познакомят гостей праздника с аутентичным творчеством и кулинарным наследием, а также представят исторические и современные женские образы. Гостей фестиваля ждут как уже полюбившиеся традиционные площадки, так и новые локации. 15 августа спортивная площадка «Газпром детям» в Кобрине примет спортивный праздник. Он будет посвящен Дню военно-воздушных сил Республики Беларусь. В начале мероприятия ветераны и военнослужащие Вооруженных сил Беларуси, представители власти и общественность вспомнят историю 65-й транспортно-боевой вертолетной базы. Участники праздника возложат цветы к памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при выполнении интернационального долга в Афганистане. Официальную часть продолжат спортивные баталии. Празднование Дня военно-воздушных сил завершится концертной программой академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь. С 12 по 16 августа в Будапеште пройдет чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров. На международной арене соберутся сильнейшие молодые спортсмены, для которых эти соревнования станут значимым этапом на пути к большим достижениям. От Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта на чемпионате выступят 4 спортсменки – Анастасия Добровольская, Александра Мирончик, Ирина Шинкевич и Ольга Демидович. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай». Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10. Днем 22-24.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас!

0: по дороге домой.
1: Всем привет, начало нового музыкального часа, 18 часов 11 минут. Я очень надеюсь, что тот трек, который звучал только что, друзья мои, вы сделали обязательно чуточку громче. Возможно, эта мелодия отнесла вас куда-нибудь на несколько лет назад, ваши самые приятные и классные воспоминания, от которых стало тепло. Может быть, вы вспомнили о том, ох, каким я был горячим молодым парнем и так далее. Ну, кто его знает, ведь действительно музыка, она способна переносить нас абсолютно в разные этапы нашей жизни. Это здорово, правда? Что мы своим воображением можем представить себе абсолютно все, что угодно. Друзья мои, это окажется нашей тайной. Это тоже неплохо. Но воспоминания приятные, те, которые связаны с вашим становлением, может быть, со знакомством второй половинки, почему бы и нет, да? Может быть, день вашей свадьбы, самый яркий момент вашей жизни. Бывает такое, когда заиграет мелодия, и ты так четко, мы же с тобой под нее танцевали, или еще что-то. Всякое. Бывает очень классно, что музыкальная Винья создает в нас невероятно классную чувств, палитру абсолютно разную, друзья мои. А если вы иногда ударяетесь в воспоминания, как молоды мы были и так далее, тогда, друзья, этим вечером, не в рамках рабочего дня, уже можно отметить праздник второй молодости. Как вам такой поворот событий? Вы не знали, что именно 11 августа отмечается такой потрясающий классный день, праздник для тех, кому за 45, 50, 60. Есть так среди вас такие, а? Признавайтесь. Кто решил, что жизнь только начинается? Учеба, спорт, новая профессия, гитара, купленная в 55. Вторая молодость отличается от первой. Говорят эксперты тем, что в ней есть опыт, есть деньги на хорошие кроссовки и четкое понимание, чего ты хочешь от этой жизни. Поэтому отмечать можно просто начать то, что уже поздно. Ну и маленький такой спойлер. Ничего никогда. Когда не поздно, друзья мои. Ну что, двигаемся дальше. Я очень надеюсь, что без пробок на дорогах. А если такие есть, обязательно об этом сообщайте. А еще, если есть горячий, такой приветливый, какой-то привет, приветливый привет, хорошо сказала, тогда тоже можете его нам выслать. Мы обязательно передадим. Третий код 399-0011. Двигаемся дальше по нашему музыкальному плейлисту. Далее уступаю место, да, невероятной классной группе Narcotic Trust, который, возможно, можно, услышав, вы тоже перенесетесь в невероятно крутейший период своей юности, может быть, друзья мои. Я так точно. Все, делаю громче музыку в своих наушниках, начинаю судорожно подпевать и даже танцевать.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе воздушная акробатика, шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан «Клуб Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой.
1: Где бы ни был этот парень, он так или иначе возвращается домой. Да, Никита Камади здесь. Только что прозвучал его трек. Я выбираю «Добыть». Невероятно крутейший трек, который так или иначе заставляет немного задуматься. Уж не знаю, как вас, а меня точно. Мало кто знает, что это наш парень. Белорусский певец, автор песен. И вместе с тем невероятно крутой человек, который пишет для многих российских артистов. В том числе, да, дебютную сольную песню «Ты такая красивая». Может быть, кто-то помнит, выпустил еще в 2021 году, а позднее представил композицию «Странник». «Время» и «Последний звонок» тоже достаточно часто она у нас была в ротации здесь, в нашем плейлисте. Но сейчас я выбираю «Быть». Очень круто, знаете ли, выбирать себя, правда, не выбирать вот эту самую историю, когда что-то кажется. Есть в народе такое поверье, да? Если кажется, значит не кажется, друзья мои. Кто из вас верит в приметы? А если вдруг действительно выехать с работы вовремя и попасть везде на зеленый свет, пока добираешься по дороге домой в компании любимой радиостанции, тогда ветер в кругу семьи пройдет очень лайтово и будет все очень прекрасно. Залог отличного классного старта дня следующего, друзья мои, кроется именно в вечере. Это невероятно, но именно так. Создайте комфортную обстановку. Много молчать, либо много шутить. Просто быть немногословным. Находиться в компании либо одному. Выбирайте то самое комфортное состояние, которое сегодня хотите ощутить на себе. Мы готовы вместе с тем сопровождать вас абсолютно везде. Даже если вы шагать сегодня будете по улицам города нашего любимого и области один, берите наушники, вставляйте в уши, да, находите любимую радиостанцию, мы звучим для вас в разных форматах. FM-диапазон, мы для вас там 104.8 FM в городе Бресте. Но хотите, еще подскажу, где мы в Барановичах звучим для вас. Там единиц очень много в этих цифрах, друзья мои, вообще сложно перепутать. 101.1 Радио Брест. В городе Барановичи звучит Драгичин 104.2, Пружаны 105.6, Столин. Мы с вами на одной FM-волне 102.5, а еще Пинск 94.6 FM. Вы подтягиваетесь в нашу компанию музыкальную. Да, Слонин 94.9 FM. Тоже рады каждому из вас. Гута, Брестский район 107.3 FM. Мы тоже зовем вас в нашу FM-семью. Присоединяйтесь вместе коротать этот вечер. Гораздо приятнее, согласитесь. А еще ловите нас на нашей волне radiobrest.by. Заходите на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас долго. Мы готовы для вас звучать. И помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. Здесь Юля Майская. Доброго вечера.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 9 октября 2006 года. Подробности на «Диаманте.ру» или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
2: Погода.
3: По информации Бреста Булгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, а днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью синоптики обещают от 7 до 12 тепла, а днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
4: Реклама.

0: процентов плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Радио Брест.
1: Всем доброго летнего вечера, 18 часов 42 минуты, всем привет, 11 августа уже сегодня календарь показывает. Друзья мои, не успели мы с вами немного поморгать глазами, немного отвлечься на теплые жаркие выходные, вот вам практически полмесяца позади. Грустно, прискорбно это осознавать, но, друзья мои, а давайте будем более радостно воспринимать оставшую часть этого августа. Это означает, что можно действительно абсолютно сделать все, что вам угодно. Самое главное, чтобы для этого было, в общем-то, время у вас. И я очень надеюсь, что вы сейчас человек, который находится в отпускном режиме и делает все. В смысле, ничего не делает. И имеет на это абсолютно официальное классное право. Кто сказал, что лениться – это плохо для здоровья? А? Лень полезна для здоровья. Очень много экспериментов проводилось на этот счет. И, друзья мои, и действительно, выводы очень-очень интересные. Расскажу вам об этом прямо сейчас. Умеренная лень полезна для здоровья. Это факт. И научно доказаны. Лень помогает нашему мозгу и телу отдохнуть, снижает уровень стресса, защищает от усталости вместе с тем. А мы с вами по окончанию этого рабочего дня что сделали? Ну-ка, что? Что? Еще расскажите. Правильно, немного подустали. Есть чуть-чуть. Ой, друзья мои. В общем, польза и отдых от лени. Сразу скажу. Да, от лени бывает польза. Так своей жене передайте, когда вернетесь с работы и будете любоваться своим любимым местом в квартире, потом включите классный фильм, комедию и будете хохотать от души. Если жена будет придираться, сразу скажи: не завидуй мне, просто присядь со мной рядом, давай посмотрим вместе фильм. Так вот, польза от лени, загибайте пальцы, дает силу, бережет нервы, друзья мои, а нервы — это даже все, и помогает найти новые идеи, которые понадобится обязательно на старте нового дня. В общем, друзья мои, сегодня ленитесь, пожалуйста, на здоровье и в удовольствие. И, в общем-то, да. Если вдруг претензии будут со стороны кого бы то ни было, скажите, что лень несет исключительно пользу для здоровья. Наукой доказано. Вместе движемся к то самое любимое, классное, уютное место, которое называется домом. Берите нас везде с собой, друзья мои, делайте громче, потому что нам с вами по пути. Здесь Юля Майская. Рада быть в вашей компании.
0: По дороге домой. Наши треки.

работы решили выйти на охоту в городе Бресте, Брестской области, для того, чтобы каким-то образом устроить свою личную жизнь. Для этого лето, подходящий, конечно же, период времени, главное во всем в этом – оставаться самим собой, друзья мои. Есть удачные либо неудачные лайфхаки для первого настроения, для первого свидания. Да, друзья мои, все мы так или иначе хотим произвести впечатление лучше, чем мы есть на самом деле первый раз. Но это не мы такие, это наша природа такая. Мы хотим показать себя во всей красе, но главный лайфхак, друзья мои, для первого свидания – это все-таки ограничить встречу, оказывается, утверждают психологи, строго 60-90 минутами в уютном тихом месте. Да, не вот это мы гуляли с тобой под луной долго-долго, до 4 утра, а потом я кое-как пошел на работу, да и ты-то пошла в том же, в чем и пришла вчера с работы. Нет, друзья, давайте не забывать, мы живем в 21 веке, все очень четко, чинно, красиво и так далее. Так что главный лайфхак первого свидания – чуть больше часа. Встречи этого вполне будет достаточно. Организация и тайминг вообще в нашей жизни, мне кажется, наше все. В любви в том числе. Если бы кто-то мне когда-то сказал, что я об этом буду говорить, что время для любви имеет какое-то значение, я бы не поверила. Но да, друзья мои, жизнь стоит на месте, она вносит свои коррективы в наши взаимоотношения профессиональные, личные, в том числе. Но самый главный лайфхак – это знаете какой? Мужчины не опаздывают, девчонки задерживаются. Все очень четко. Вот это, мне кажется, базовая база абсолютно не меняется с годами, дорогие друзья. Что хочу сказать. 18 часов 53 минуты. Вы заметили, что август показывает 11 число, а уже темнеет раньше. Мы к этому не были готовы. Самое время для свиданий, правда, дорогие друзья? Оставайтесь самими собой. Помните о том, что здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест, команда наша готова, друзья мои, сопровождать вас всегда и везде, даже если вы капризны, даже если вы любите немного приукрасить, даже если вы молчун, мы тоже рады вашей компании. Ну что, я уже готова прощаться с вами до завтра. Желать классного лайтового вечера, приятной компании, только с самым классным заряженным плейлистом. Здесь была Юлия Майская. Не сбавляйте обороты, влюбляйтесь, шумите, танцуйте и помните, что самое бесценное в нашей жизни – это время. Пока-пока, до завтра.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя. Такое предложение обсуждалось на совещании президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета министров и было поддержано главой государства. За последние годы существенно изменились тенденции в демографической сфере. Возраст впервые вступающих в брак в Беларуси стал на 4 года выше, чем 25 лет назад. Женщины впервые рожают в возрасте 27,5 лет, поэтому специалисты выделили наиболее весомые в финансовом плане аспекты для семей в момент рождения ребенка, и это размер пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет, пояснил министр труда и социальной защиты Андрей Лабович. Фестиваль «Зов-Полесья», который пройдет 15 августа в агрогородке Лясковичи, является важной составляющей развития всего Полесского края и примером того, как нужно хранить память о родной земле и истоках белорусского менталитета. Таким мнением во время рабочей поездки в Петриковский район поделился председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. Говоря о необходимости таких форумов, он отметил, что это масштабный международный проект, где хватает всего. Да, проведение обходится дороговато, но эти затраты того стоят. Когда рассказываю коллегам, что есть место, где можно одновременно съездить на сафари и посетить резиденцию Деда Мороза, многие до сих пор удивляются, рассказал Михаил Русый.
0: Новости.
1: К другим событиям. В пункте пропуска Брест с 13 августа по 10 сентября будут выполняться ремонтные работы на навесных конструкциях. С целью минимизации неудобств для прибывающих в страну граждан мероприятия будут организованы поэтапно. Вместе с тем обозначенные обстоятельства могут отразиться на времени прохождения границы. В Государственном таможенном комитете просят учитывать данную информацию при планировании пересечения белорусско-польской границы. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи Ленинского района города Бреста, в числе которых студенты Брестского госуниверситета имени Пушкина, навели порядок во дворе дома 49 по улице Маяковского. Волонтеры отряда «Доброе сердце» организовали уборку двора жилого дома и навели там полный порядок. Подобные экологические акции уже стали доброй традицией для волонтеров города Бреста. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по реальности 5-2006. Подробности. 7 карат, только по телефону плюс 7529 689 77 78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3,8 метра в секунду, днем 5,10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 19,24 градуса. В Барановичах ночью 9,11, днем 20,22. В Пинске ночью 9,11, днем 21,23. В Бресте ночью 8,10. Днем 22-24.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: And this how we gonna do it.
1: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3,8 метра в секунду, днем 5,10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 19,24 градуса. В Барановичах ночью 9,11, днем 20,22. В Пинске ночью 9,11, днем 21,23. В Бресте ночью 8,10, днем 22-24.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 19-24 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Рекламная служба в городе Барановичах.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

День начался с тобой, за окном проливной, а мы под пледом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
0: Наши треки.
2: Сердце на куски.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.